0: радио Рапида.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
2: Рация кроп.ком.

0: Радио.
1: 82 канały, wiek 37 i...

0: радио Ратвера.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.

0: Еврозум.
1: На Еврорадіо новини спорту. Іспанський тренер лондонського Арсенала Мікель Артета був признаний найліпшим тренером англійської прем'єр-ліги у минулому сезоні. Він став першим тренером канонірів після Арсена Венгера, хто отримав таку узнагороду. Французький спеціаліст завойовував її тройчі у сезонах 98-го, 2002-го і 2004-го годів. У спіс претендентів так само вийшли Кіт Ендрюс з Брентфорда, Майкл Керрік з Манчестер Юнайтед, Пеп Гвардіола з Манчестер Сіті, Антоні Іраола з Борнмут та і Режіс Лебри Сандерленда. Беларуская легкоатлетка Кристина Тимановська, якая выступает за сборную Польши, поведомила про худкий початок працы на телеканале Белсат. Про гэта яна просказала у своих соцсетках. «А вы ведаете, что худко на Белсате я буду вести спортивную беговую рубрику», написала Тимановская. Свою заяву яна зрабіла пасля недавнего визиту на телеканал. 24 травня яна стала гостей ранішняга шоу «Раніца с Белсатом», где рассказала про то, як пачаць бегаць без опыту, у чым кайф ад бегу і як проходит яе тренировки. Датский голкипер Каспер Шмейхель объявил про завершение карьеры. З лютого брамник не гулял за травмы плеча, что и стало причиной, как он сам поведомил у интервью для TV2 Sport. На протягу своей карьеры датчанин выступал за Манчестер Сити, Нотс Каунти, Лидс и Лестер, с яким у сезоне 16-го года стал чемпионом Англии. Апошней командой Шмейхеля был Селтик. У складе сборной Дании Шмейхель провел 120 матчей, у тым ліку на чемпионатах света 18-го и 22-го годов, а так само сгулял у полуфинале Евро-2020. Беларускі футбольны тренер Сергей Русецкі стаў новым галоўным трэнерам жаночага маскоўскага ЦСКА. Пра гэта паведамляе прэс-служба клуба. Раней 37-гадовы спецыяліст узначальваў жаночую зорку БДУ з Мінска, а таксама зборную Беларусі Ю-19 і прызнаваўся найлепшым жаночым трэнерам Беларусі ў пазамінулым годзе. У якасці гульца ён выступаў за энергетык БДУ, ФК Мінск, магілёўскі Дняпро, чэшскі Банік, узбекістанскую Бухару і шведскі ІК Брагэ. Апошнія тыдні Русецкі працаваў з камандай у якасці выканаўца абавязкаў галоўнага трэнера. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. У делегации Демсилов, якія днями наведали Киев, был и наместник Светланы Тихановской Павел Латушко.
3: Про самые узрушливые моменты и цікавостки поездки Павел Павлович рассказал у эфира Еврорадио.
4: Ну, як человек, як белорус, безумовно, то, что мы у другий день визиту наведали места, связанные с Белоруссией и белорусами. Это и монумент у гонда Жизневского, який загинул с сотни тих, хто змагався на Майдані. Гэта і Павла Шельмета, монумент, який знаходиться у Києві. Гэта і помнік Владимира Короткевичу, який я, до речі, ініціював усталяванне у Києві. Це все вельми важні такі місціни. Для мене, звісно, як для былога посла, я, може, так більш глибоко це розумію, важним з'являється відкриття місії демократичної Білорусі, коли закрите посольство. Я, до речі, був на відкритті так само цього посольства Білорусі у Києві. Коли я ще...
5: А зараз до його під'їжджали?
4: Да, ми під'їжджали, звісно, в вельми
5: занепаду. Який от ура, да.
4: Вогулі, це жах. Що це хоче продемонструвати Лукашенко? Ну, може, вони зверталися до українського боку, і вони не дали згоду, каб там просто траву покосити, да, ну, хоч некий парад зробить. Але теоретично я не думаю, что украинский бог был бы супрать. Хотя, ось важно, что открылась миссия, фактично, глядите, закрытое Лукашенковское посольство, а открывается миссия демократичной Беларуси. И на ее присутничие, на открытии официальным, наместник министра замежных справ Украины, директор департамента, який отказ за регион, представник, посол по особых доручениях по справах Беларуси, официальные особы, депутаты парламента, это фактично открытие белорусской амбассады. тая закрыта, а тут открывается. Гэта вельмі моцны палітычны крок таксама, яго недаацэньваць нельга. Ну, конечно, сама сустрэча з Зеленскім, я думаю, што гэта гістарычная постаць і размова з ім беспасрэдная, гэта, конечно, захаваецца ў памяці. Спадзяемся, што, конечно, гэта мяне, можа, першая была, Светлана камунікавала ўжо з ім. Яны нават падалі ўжо, што гэта другая сустрэча, да, афіцыйна на сваіх каналах. Спадзяюся, што яшчэ будзе магчымасць паразмаўляць, бо ён на пачатку нават сказаў, я вельмі просты чалавек, і я люблю канкрэтна размаўляць. І так і на гэта размова вельмі канкрэтная адбывалася.
5: Дарэчы, вось я тут скарыстаюся вашым досведам дыпламата ў гэтай сітуацыі. Я ўжо бачыў, пісалі, ну, сустрэліся там на палях гэтага форуму, дзесьці там на 15-20 хвілінаў. Гэта нельга, да, это важная сустрэча, да, яна как бы добра, што адбылася, але нельга лічыць, што гэта ўжо такія перамовы, гэта ўжо значны прарыв, гэта як дыпламат, скажыце?
4: Не, абсалютна не згодна, не той, таму што хачу тут даказаць, які мы супер і атрымалася зрабіць такі цудоўны візіт. Такая практыка адбыцця сустрэч, не толькі можа там размовы кароткія, якія адбываюцца ў кулуарах, гэта таксама дыпламатычная праца. Кожны прыём гэта дыпламатычная праца. На гэтым прыёме на кароткай сустрэчы ты можаш перадаць мэсэдж, атрымаць мэсэдж, раз побач стаіць памочнік і перадаць інфармацыю і пайдзе вырашацца справа. Але кажам пра поўнафарматную сустрэчу, так яна менавіта адбылася, поўнафарматная сустрэча падчас такіх самітаў, форумаў, яны праходзяць у асобна выдзеленым пакоі, дзе кіраўнік дзяржавы ці кіраўнік ўрада, я не аднойчы сам прымаў удзел у такіх сустрэчах с прэм'ер-міністрамі Беларусі, праводзіць вось такія сустрэчы, абмяркоўваюць канкрэтныя тэмы, даюць даручэнні тым, хто сядзіць у гэтых дэлегацыях, тому што там сядзяць прадстаўнікі ўрада, міністра замежных справ, офіса прэзідэнта, першы намеснік міністра замежных справ, і пазней па гэтых даручэннях ідзе выкананне тых дамоўленасцей. Так што абсалютна паўнафарматны візіт. Я вось з пункту гледжання пратакола, можа, не ўсім гэта падабаецца, але я ж усё ж такі ўсё жыццё працаваў у міністэрстве замежных справ, гэта быў вельмі высокі пратакольны ўзровень. Візіт кіраўніцы, так было напісана ў праграме аб'яднанага пераходнага кабінета. Гэта, дарэчы, што калі мы кажам, ці патрэбны інстытут ці не. Светлану Ціхановскую там прадстаўлялі менавіта як кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета, якая ўзначае дэлегацыю дэмакратычных сіл у Беларусі. Беспрэцэдэнтныя меры захады аховы. Просто беспрэцэдэнт. Гэта быў браніраваны аўтамабіль, гэта было 2-3 машыны з аховай, гэта былі паліцэйскія машыны спераді і замыкаючая машына, гэта была нават хуткая. Дарэчы, вось хуткую дапамогу ставіць у калону толькі тады, калі кіраўнік дзяржавы. І калі гэты візіт мае вось сапраўды такі важны афіцыйны статус. Кожны аб'ект, які наведваўся, там стаялі супрацоўнікі дзяржаўнай службы аховы Украіны, ён правіраўся. То есть там выезжала на кожный объект, а объекту было шмат, бо мы шмат ездили, да, у розные кропки, была проверка. Гэта, думаю, показчык адносінаў афіцыйнага Киева да гэтага візіту, з іншого боку, і высокі рызыкі, які існавалі, бо украінцы так само разумелі, калі, не дай Боже, бы штосьці сталося, ну, гэта быў бы такі, ну, моцны удар па рэпутацыі Украіны, ну, і гэта, конечно, для нас усіх выклік. Так што, я думаю, што і была інфармацыя, што службы, конечно, і беларускі, і расійскі маглі бы перашкодзіць гэтаму візіту і маглі штосьці бы зарганізаваць, але не было шансу. Вельмі высокі ўзровень быў арганізацыі. Украінцы за гэта падзякуюць Украіне.
5: Вось сапраўды, ці былі падставы, прычыны на па вашаму меркаванню для такой бяспекі? Я учора размаўляў з Александрам Балагановым з гэтай нагоды. Ён, дарэчы, прыгадаў сустрэчу з вамі.
4: Да,
5: і ён у вас пытаўся, гаварыць, што гэта вы прывезлі з сабой, палпалы, столько аховы, на што вы яму адказалі, гэта ваша мясцовая. Так вот, а ці былі падставы для такого? Браніраваны джып, там, хуткая, мотоцыклісты, аўтаматчыкі, сабака з міліцыяй?
4: Глядзіце, у нас ёсць інстытуты, ёсць лідар, якая прызнаная еўрапейскай сусветнай дэмакратычнай супольнасцю, якая сёння прызнаная лідарам і ўладамі Украіны. Все, гэта тэма без дыскусій. Яна з'яўляецца ў вачах Кіева лідарам, і яны прызнаюць інстытут, аб'яднаны пераходны кабінет. І дэмакратычныя сілы, як партнёр, да? Ну, тут уже можна шырэй глядзець, як партнёр, а не рэжым Лукашэнка, партнёр для Украін. І зразумела, што хоча рэжым. Рэжым хоча знішчыць нашы інстытуты. Што адбывалася ў адносінах кабінета? Прызнана тэрарыстычная арганізацыя, прызнана на падставе заявы адпаведных дакументаў Генеральнай пракуратуры Беларусі і таксама Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Бо об основании признания террористической организации кабинета было прописано, что это погроза так само войсково-политическим интересам Российской Федерации. Тихановская террорист. Я террорист. До речи, Зеленским на этот конт так само была размова, и он спытался, да, на конт термина узневолено, и вот то, что мы являемся террористами. Позднее хотели знищить Координационную Раду. И Лукашенко хочет знищить альтернативу. Чему не скористаться у этой ситуации, коли мы находимся в Украине, коли Тихановская в Украине? Логично, бо это ж война. А на войну все спишут. Ну, дрон прилетел, ну, ракета прилетела, а может, некий шаленец там что-то зарабил. Разумеете? Вот миновито на территории Украины это простей за все зарабить не с пункта лежней безпеки, а в отлумачении. Это война. На войну все можно списать.
2: А вот и выники встречи от Павла Латушки, за яким размовляя с мистер Лукашук.
5: Я тут, может быть, закрану то, что вы означили особливо открытие миссии демократичных сил у Киеве. Ну, вы дипломат. Вы как бы разважаете такими терминами и так представляю, ну как бы это дипломатичными представительствами.
4: Что дает белорусам?
5: Да, что дает?
4: Я глядел ваш эфир с Сурербековым.
5: Потому что я читал уже там.
4: Я нам добро отказала, я еще дополню.
5: Да, давайте
4: дополню. Кто задает это питание? Ну вот, ну широ. Вот это питание мне гучить, я не до вас. Такий пропагандистский нарратив. А вот по что это все? А что это дает белорусам? Ну, давайте начнем с того, что... ну, конкретно, что дает? Ну, по-перше, мы вырашали подчас этого визиту проблемы легализации белорусов. И про это была размова с Владимиром Зеленским, президентом Украины. Про это была размова с министром замежных справ Украины. И эта миссия будет служить тому, как допомагать вырашать этой проблемы. И Зеленский подчас этой встречи дал доручение кислице заняться этим питанием. И навод выказывал, я здесь себе позначал, как и он сказал, что эту проблему треба вырешить. Да, есть проблема, связанная с тем, что Украина признает краиной агрессором Беларусь, ну, за деянию режима Лукашенко, и Россию. И это в этом контексте подход до белорусов приравнивается как до граждан Российской Федерации. Але он сказал, вырешить эту проблему, особливо относительно до доброохотников. Это уже с бородой проблема. Кольки бьемся, а тут на самом высоком политическом уровне принято это решение. Вось конкретно. Есть потенциал, и попередне обмерковывалось створение межведомственной группы рабочей по вырешению всего комплекса питания. Это питание эдукации, это питание и культуры. И снова же таки вертаюсь до легализации. Например, была встреча с координационным штабом обмена военнополонными. И там, например, мы обмерковывали питание вызволения политвязнев. И вельми цікавая была размова, вельми предметная. И эта размова, и эта встреча была инициирована именно этим координационным штабом. Его выходит, бодай же, там 28 министерств. Узначали бригадный генерал Усов. Яны проинициировали эту встречу. Про это треба будет рассказать.
5: Да, да,
4: была размова с военнополонными белорусами, которые воевали на территории Российской Федерации. Поздней. Что дает белорусам этот визит? Да, наша мета – сделать все, как не утягнуть Беларусь снова в войну у больш широким аспекте. Коли снова будет представлена территория, коли массово будет представлена поветренная простора для того, как завершила российская армия, або, не дай бог, белорусская армия, агрессию супроть Украины. Это дает нам что-то белорусам? Дает. Вот за это, про это мы говорили и опрацовывали подыходы, як мы сумесно можем к этому супрадзень. Что все будет открытое, что все будет и закрытое.
3: В эфире Еврорадио был наместник Светланы Тихановской Павел Латушка. Ён подвел выники визиту Тихановской и ее оточения у Киев. Еврозум.
2: Далей у программе Еврозум.
3: Что Беларусь пропонуя Заходу, коли скончится война?
0: Это ж с белорусскими продуктами, дарэчы, мы могли бы пойти. Только что яны, я боюсь, яны были крышечку дорогие.
2: Сустрэнемся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: Euroradio.fm.
1: Шоу-биз.
2: Шоу-биз.
3: На Еврорадио новини шоу-бізу. Канадський репер Дрейк став сольним артистом з найбільшою кількістю пісень на перше місце чарта Billboard Hot 100. Пісня «Genius STFU» стала для Дрейка уже 14-м хітом, який означали у чарт. Таким чином, йон обійшов Майкла Джексона. Тепер по кількості пісень номер один Дрейк порівнявся з Ріаною і Тейлор Свіфт. Напереді застаються тільки Марай Керрі і The Beatles. Окрім цього, Дрейк усталював ще один рекорд Billboard. Одразу 42 його пісні трапили у чарт за один тиждень. Так само він став першим виконавцем у історії, який набрав більше за 400 уваходів у Billboard Hot 100 за кар'єру. Американський гурт Bright Eyes виступив у голлівудському амфітеатрі Hollywood Bowl з великим концертом до 21-годдя альбомів I'm Wide Awake, It's Morning і Digital Ash in a Digital Urn. Під час виступу лідер гурта Конор Аберст знову закранув політичні теми і розкритикував війни і політику США. Музик відзначив, що за 20-годдя світ мало змінився і згадав війни на Близькому Сході. Концерт сполучав ностальгію по музиці з 2000-х годів і сучасне політичне послання, у тим ліку критику Дональда Трампа. П'ятигодинне шоу зібрало тисяч прихильників. Під час виступу прогучали як відомі ліричні пісні гурта, так і композиції з виразним політичним підтекстом. У Великобританії перше видання книги «Гаррі Поттер і філософський камінь» продали на аукціоні за 19 600 євро. Книга більш за 30 років пролежала на горищі дома у Единбургу. Видання у 1997 році отримала на рецензію шотландська оглядальниця Катрина МакНікол. Однак книгу вона так і не прочитала і покинула у скринці разом з іншими речами. Поводлі представників аукціонного дома особник за заховався амаль у ідеальному стані і встановив новий рекорд кошту для першого видання «Гаррі Поттера» у м'якій вокласці. Ви слухали новини шоу-бізу. Заставайтеся на Єврорадіо.
0: Єврорадіо. Хваля без цензури.
4: Уявим собі, что война в Украине скончилась, санкции с Беларуси снятые, и можно вертать экономику на рейки, по яких я наездила до 2022 года.
5: Але с чем поедем? Что мы можем пропоновать краинам Заходу? Чем можем быть цікавыми у плане экономики, вытворчості и инвестиций?
4: Запыталися у экономичного оглядальника выдания «Беларусы и рынок» Андрея Маховского.
6: Ну так, это великое питание на самом речь. С чем идти на европейский рынок? Потому что, снова же, мы шли на европейский рынок, ну, нафтопродукты, калійне угнаєння, у меншій ступені калійне угнаєння, у основному нафтопродукти, азотне угнаєння. З нашою технікою білоруською, ну, ми туди не йшли, бо наша білоруська техніка, вона виробляється по самих передових совєтських технологіях, а з совєтських часів ці технології, ну, крішечку застарели.
7: Вони і тоді не були. Крішечки з усім застарели.
6: Вони і тоді були, якби не то, як вельми такими передовими. Але, ну, ось Лукашенко ж їх заховав, ці совєтські технології передові. Ну, ось, і тому...
7: Ну, ліпші совєтські технології, ліпший совєтський ГОСТ, ліпшу совєтську едукацію.
6: Все заховав, все ліпше. Все, що було 30 років...
7: І ліпше совєтське КДБ.
6: Як було 30 років, так він і заховав. Там, ну, все, молодець. Ось, тому з гетим ми пасті не можемо. Ну, наприклад, ну, з білоруськими продуктами, ну, ведеш, з білоруськими продуктами, до речі, ми могли б і пасті. Тільки що вони крихо, я боюся, вони були б крихо дорогі для, ну, для у порівнянні з, наприклад, з польськими,
7: китайськими.
6: З литовськими, не кажучи. Ні, ну, китайські їх і везти далеко, все ж таки. Але у порівнянні з польськими і литовськими вони були крішечку дороговаті, ці білоруські продукти. Тому що, ну, в Росії ми їх продаємо, але у нас немає таможні з Росії, так? І, а коли ми будемо продавати з таможні, ось з митними гетими зборами, то, ну, це буде занадто дорого. Тому що білоруська сільська господарка, вона не у таким добрим стані, як це можна подумати, глядячи на поліці білоруських магазинів. Вона у добрім стані, покуль її нема з ким конкурувати.
7: І покуль постійно уліваються гроші.
6: І покуль постійно уліваються гроші, які йдуть ось від гетої російської підтримки.
7: Ось тому нам завсёды і казала пропаганда, што саюзная дзяржава гэта тое, чым аж шчаслівіў Лукашэнка савецкі народ.
6: Ведаеш,
7: беларускі
6: вось
7: па Фрейду, да.
6: Да. Савецкі, што? Вось глядзі, а ёсць цікавая рэч, вось ёсць такая краіна Арменія, якая называецца, да? І яна ж залежная ад Расіі не меней была, чым Беларусь. Ну, и российский газ, и российские энергоноспиты, и российская военная база, причем там-то шмат российских войсковцев было, ну и краина маленькая, и российский рынок для ее был. Але, ну ничего, вот армянские улады выбрали зараз идти у Евразвяз, и как бы, ну ничего, выживаются, ну все добро. У Армении, до речи, рост валового внутреннего продукта, рост экономики значно выше, чем у Беларуси. У Беларуси у нас там сколько? 0,4 было отсотки, сдается, а у Армении больше за 5. И все у них добро, и все у парадку. Ну, я уже не кажу про то, что про ту залежность, якую имели балтийские державы на момент распаду Советского Союза. І нічого, усе выжылі і жывуць зараз добра і лепей, чым Беларусь. Таму, ну, гэта пытанне, ну, ведаеш, як бы добрай волі. Таму казаць, што мы вось без Расіі не выжым, ну не, ну выжым. І Украіна вось выжыла. Усё ў парадку, усе выжываюць без Расіі. Гэта пытанне добрай волі, пытанне да таго, да чаго імкнуцца беларускія улады краіны. Ну, вось, а Лукашэнка не імкнецца, таму што для той эканомікі, якую ён стварыў, вось ёй менавіта заўсёды патрэбна вось гэта гіганцкая падпітка з боку Расіі. Ну, бо ніхто такой падпіткі больш не дасць. Але, ну, можна стварыць іншую эканоміку.
5: І ўсё ж, калі вернуцца ў рэчаіснасць, стасункі Беларусі з краінамі Захаду, гэта балоны з кантрабандай над Літвой і Польшчай, мігранты ля межаў з краінамі ЕС і абвінавачванне суседзяў і Захад у перадузятасці.
4: А яшчэ спроба Мінска праз Вашынгтон праціснуць пытанне з транзітам беларускага калію. ЕС стаіць на сваім. Прычын для зняцця санкцый няма. Літва супакойвае. Нават калі мы і вырашым супольна з еўрапейскімі партнёрамі пайсці на сустрач Лукашэнку, гэта здарыцца не раней за конец 27-го года.
5: Дык няўжо ўсё так безнадзейна? Вось што думае пра гэта галоўная рэдактарка выдання План Б Вольга Лойка.
2: Слушай, ну Который... есть фактор один, да, вот он один, зовут его Путин Владимир Владимирович, да? А у него тоже подгорает, и подгорает конкретно, потому что то, что происходит по линии фронта, мы видим. То, что в России, как там это Лукашенко красиво сказал про российские НПЗ, да? Что они приходят в какое? В нервочее, неадекватное состояние, да? Да, ну, такое бывает, да.
7: Ну, что-то случилось.
2: Да, да, в какое-то не такое состояние они приходят, да, прям совершенно не работают абсолютно, да. Вот, страшно подумать, что будет, если с тобой такое приключится, и ты перестанешь так работать. Это же об этом лучше вообще не думать. Ну, да.
7: Это что случилось? А такое было до 22-го года?
2: А, абсолютно. Слушай, ну, как, ну, в смысле на Москву? В смысле московские НПЗ? Ну, как бы, ребят, ну, так, вообще мы не договаривались, да. Вот, поэтому Путин-то тоже не может подождать, пока его младший союзник порешает свои мелкие бытовые вопросы с калием, с своими семейными деньгами, с заключенными, до которых вообще никому нет дела, да и с Литвой, с Польшей, честно говоря, тоже, да. В России реальная экономика начинает сдавать, начинает не вывозить. Я очень верю в то, что элиты не в восторге все от этого, потому что пока ты на этом зарабатываешь, это приемлемо, да. Ну, если ты на этом теряешь деньги, ну, это прям уже плохая идея, да. Поэтому надо срочно как-то выходить из этой ситуации, да. Тут какой тут Донбасс к осени, тут... Извините, вон под Москвой уже куча неприятностей происходит, да, попадают вполне точно, и четверть нефтепереработки, это на самом деле очень много. Да? И Лукашенко может подставлять плечо как угодно, но это по мощностям совершенно несопоставимо.
7: Дарыча, а насколько саправды можно серьезно воспринимать эти слова на конт того, что давайте тут нам, у вас там вот что-то случилось, НПЗ не працует, но мы-то сейчас как вам зробим это все? Зробить?
2: Ну, так, ну нет, конечно, ну так а как? А как вести, а как потом назад? Ну и серьезно представляет, что для того, чтобы обеспечить Екатеринбург топливом, перерабатывать его будут в Беларуси, ну это через там всю Россию несколько раз гонять продукт. Ну и послушай, у нас были собственные НПЗ, а тут, да и прилететь может на любой, как мы уже сейчас понимаем, да, после того, как там уже в Челябинске не все заводы хорошо себя чувствуют, ну, в общем... Тут, что тут Гомельская область? Это же вообще...
7: Ну, на конт Гомельской области все ж таки ситуация крыху іншая, насколько я разумею. Вот навод пасля и гэтых словов Зеленского, и попярэджанняў от Мадзяра, и все остатнее, украинские эксперты кажут, что все ж таки гэта краіна не наупростовы, там, скажем, агрэсар, окупант, и некие дзеянні на яе тэрыторыі ці супраць яе военные дзеянні будуць успрымацца усей супольнасцю сусвета як акупацыйныя там типа агрэсіўныя дзеянні. І гэта наколькі ўсё ж такі на твой погляд гарантуе бяспеку?
2: Слушай, ну пока в моменце безусловно. Да, то, что Лукашенко готовится к войне на своей территории, я абсолютно уверена, что только один человек может этому способствовать, и из-за одного человека это может начаться, и это человек Путин, а вовсе не Зеленский, и не Евросоюз, и не какие-то другие европейцы, американцы, англосаксы и так далее. Вот. Ну, просто потому, что это в здравом уме никому не нужно, и избиратель это не одобряет, и смысла в этом никакого нет. Единственный человек, кому это действительно выгодно, это Путин. Это Зеленскому вот невыгодно прям совсем. Да. Даже сложно себе представить схему, когда это организует Зеленский. Потому что есть вещи, где действительно сложно понять, кто бы это мог быть и кому бы это могло выгодно. Да, там, я не знаю, там можно на несколько конспирологических теорий придумать, допустим, почему взрыв Северного потока там выгоден был и Путину. Да? Но здесь сложно себе это представить. Зачем Зеленскому было бы открытие второго фронта? А вот зачем оно Путину? Тут как бы все очевидно. Мотив у него. Вот. Ну и, слушай, вот Лукашенко же на этих... Как расцвел он, слушай, на этих учениях, да? До этого его это обороноспособность и боеготовность прям остро волновали. А тут, видимо, ему психотерапия ядерными боеголовками, она так немножко его успокоила, что, если что, мы эгегей.
4: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
5: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
4: А сённяшні выпуск скончаны.
5: Беражыце сябе.
4: Пачуемся.

Там днем он на заходе помнит ворожую кровь, где на взвышах новгородских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепро. Ты ляжешь там, где синяя Припять ласкаво вьется,

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Ну, так само далее працюется наш эфир. Я передаю вам привітання, ды жадаю доброго, спокойного дня. Тут у нас чарговое питание, ды чарговый суразмус. Ці варто надалі тиснуть санкции именно режиму Лукашенки. На эту тему дискутуются демократичные супольности, анализуючи кейса Трампа, при допомозі якого выходили політв'язні на волю. На это питание отказывает был політв'язень Кирил Кази, який отсидел 5 годов зняволені по 4 артикулах за удел у акциях, яку депортовали у Литву 19 соковика. Поразмовляла з ім на гэтай тэмы Тетяна Смоткіна.
2: Ці падтрымліваеце вось Алесі Бляск, які сказаў, што трэба ўсё ж такі санкцыі, каб надалі былі, каб вось выпускалі блін.
3: Слова Алесі Бляск, конечно же, имеют как бы свой смысл, да, то есть получается, учитывая, что сейчас идет какая-то торговля, и политзаключенных выпускают на самом деле именно из-за того, что снимают какие-то санкции, то получается вроде как, да, санкции были необходимы для того, чтобы это началось. С другой стороны, сложно, мы не можем сказать, как бы было бы, если бы санкции вообще никто не вводил. Может быть, эта ситуация бы вообще бы в принципе закончилась. Но мы имеем сейчас то, что есть, и реально как бы идет именно торговля. Благодаря Трампу приколбывали санкции, да, который был предыдущий президент Америки. То есть как бы при нем политических заключенных в принципе не выпускали, да. Выпускают сейчас при Трампе, который вроде как снимает санкции. Как бы получается, что направление правильное, Олесь Беляцкий говорит, в его словах получается правда. То есть необходимо давить для того, чтобы все это закончилось. То, что ребята говорили, конечно же, я 5 лет просидел в тюрьме. То есть, естественно, все, что они рассказывают, как бы и про давление, и про там эту систему там наказаний, и про солидарность между политзаключенными, и про некоторых людей, которые работают в системе. Одни, которые очень так предвзято относятся к политзаключенным, то есть, как будто это личный враг. Другие, которые реально понимают, что происходит, то есть, не хотят в этом участвовать. Даже где-то там, как бы, ну, чувствуешь с их стороны сочувствие. И отказ, в принципе, выполнять какое-то давление, ну, либо просто как бы равнодушие, то есть, ну, то есть в любом случае в этой системе должны работать люди, которые, ну, эта система, скажем так, исполнения наказания, да, то есть в любом случае там сидят как бы преступники, за ними кто-то должен как бы присматривать, то есть и все уволиться не могут, то есть и те сотрудники, которые не делают разницы между политическими и неполитическими, вот вас прислали сюда, мое дело смотреть, чтобы с вами было все в порядке, чтобы вы там какой-то там режим соблюдали, но они не делают различия между тем, как бы политически, неполитически, то есть просто они не хотят его видеть, то есть не преследуют, скажем так, тебя за то, почему ты сюда попал. Это тоже как бы большое дело, потому что когда ты видишь, когда преследуют люди такие конкретно, когда предвзято относятся, то ты понимаешь, что лучше пускай относятся ко мне как обычному заключенному, да, чем как политическому заключенному. По крайней мере, будет спокойнее сидеть.
2: Господар Павел рассказал, что желтые бирки у них там обозначали себе золотые такие квиток. У вас як до этого стать?
3: Ну да, естественно, между собой так и говорили. Особенно, когда начали выпускать, все говорили, о, видите, как бы сейчас типа вам будет круто. Естественно, пока, допустим, тот же там 21-22 год, да, когда это все было, скажем так, обострение такое, то есть там были такие разные волны, то там немножко отпустит, то немножко как бы сильнее начинают давить, то, естественно, желтая бирка, она не была, скажем так, чем-то, то есть никто не завидовал, и никто с белой биркой не говорил, что типа, о, мне бы там желтую бирку, да, понятное дело. Но в итоге, да, в итоге, естественно, люди, которые с желтой биркой, они все-таки в колонии отличаются как бы от обычных заключенных. То есть, если взять так в процентное соотношение, то там больше людей образованных, то есть, которые в жизни как бы чего-то добились. Ну и, в принципе, это люди, которые на самом деле не совершили преступления. Хотя люди с белой биркой тоже очень часто сидят за то, за что, по сути, людей в такие места отправлять вовсе нельзя. Да? То есть, и там тоже среди них есть там и образованные, там и умные просто люди. Вот, и со здравым смыслом и так далее. Но среди желтых, конечно же, да. То есть, можно однозначно сказать, и это понимают многие, что, ну, скажем так, элита колонии. То есть, если бы людей с желтой биркой каким-то образом, там, допустим, вот так вот начали допускать до какого-то там наведения порядка в колонии, да, ну, это, конечно, здесь сложно представить, то, наверное, это привело бы к чему-то лучшему. Вот этот исправ процесс именно реальных преступников, он бы пошел бы, скажем так, в лучшую сторону.
2: У вас такая довольно интересная история. Я читала, что вам были подкинувши там пуховку, и там, да. Господар Павел сказал про то, что треба пробачить. И он, конечно, верник, это зрозуміло. Як ви ставитесь до того? Треба пробачать, и все ж таки треба, как у себе покарання свое понесли.
3: Ну, я так скажу, что из двух зол выбирают меньшее. Так сказать, что абсолютно все должны пройти через какое-то там наказание, наверное, нет, потому что люди там по-разному относятся. То есть надо смотреть, кто на самом деле, скажем, ну, то есть невозможно будет там прямо там всех там очень жестоко и так далее. То есть я считаю, что какой-то процесс вот этого, скажем так, амнистии по этим преступлениям он должен быть, но в любом случае должны быть и какие-то разборы каких-то там наиболее громких дел, по результатам которых, допустим, кто-то там выслуживаясь, там реально очень сильно, скажем так, нарушил даже просто действующий закон. То есть просто даже по закону тому, который было, на который закрывают сейчас глаза, когда они там арестовывают, когда там они там дела возбуждают. Конечно же, самые громкие преступления должны люди понести наказание однозначно, иначе для будущих поколений не будет примера того, как нельзя делать. Ну а в принципе, я не говорю про свой случай отдельно, но много кого нужно будет простить за какие-то, скажем так, относительно других мелкие показания. Ну, то есть это должно быть публично, то есть вот человек, он тоже как бы был виноват в этом, в этом, в этом. Но так как он признал, так как он согласился с тем, что как бы он был неправ, да, и так как его вина относительно других маленькая, то есть как бы мы его не привлекаем в дальнейшем.
1: І тут тільки нагадаємо, 27-го на Поводрі. По даних на 27-го травня, по даних правооборонного центру «Весна» у Білорусі за кратами знаходяться 859 політв'язнів.
0: Радіорація. Ми

0: Граница с рацией.
1: Итак, самозараз доклада по уходе на засвеется до 8 Беларуси, до 7 Польши. На первый взгляд экономичных падей у нашем эфире. Да и так само кольки слово про надворье. Як мне сдается, трошечки холодновато там на улице. Ведайте за чаку, это бо порывистый ветер досадково моцно. И он приносит таки вось холод и отчувание когда холоду, коли, например, от самой раницы на працу идешь. Температура по ветра зараз у этой хвилина плюс 9 у Лиди, в Кавыску де Гарудне, 10 зараз у Беластоку, 9 у Гайновце, 10 у Берасте у Кобрине, де 9 у Пинску. Полночно-заходний холодноватый ветер, порывы местами до 15-20 метров за секунду, незначно повышен атмосферный тиск, у день он будет вагаться, спочатку снизится, потом под вечер будет повышаться. Ну и так само тягом и сяку дня. Переменная облачность от самой раницы достаточно сонечно местами.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Витаю, с вами Яна Запольская. Еще одна компания допомагает России у вытворчести боеприпасов. Белорусское предприемство «Элементарные машины» допомагает российцам наладживать вытворчесть выбуховки и боеприпасов. Про это доведалась организация былых силовиков «Белпол». На сайте компании говорится, что она занимается распроцовкой и вытворчестью фасовочно-паковального обсталевания, печау, промысловых млынов и так далее. Керовником и уладальником с является Дмитрий Емец. Але поводле звестак Белпол, не вся продукция элементарных машин выглядая мирно. Гэтая фирма зрабила, поставила и змонтавала на вытворчых площах Чабаксарского вытворчага объединения линии працы с алюминиевым порошком, тротилом и гексогеном, ключевыми компонентами выбуховки артиллерийских и реактивных снарядов. Российский бренд, что працуе на оккупованных территориях, иде у Беларусь. Шаурмичная ростовского бренда «Шаурма Шоп», широко представленная на оккупованных Россией территориях Украины, обяцают прийти у Беларусь. С 1 червня бренд запускает рекламную кампанию, накированную на выход на рынки Беларуси, Кыргызстана, Азербайджана. Плануется, что «Шаурма Шоп» до конца года повеличит колькость кропок продажов с 74 до 120 объектов, а свой оборот до 2 миллиардов российских рублей. География поширения шаурмичной у самой России охопить Ростовскую область, так званая ЛНР, ДНР, Москву и Московскую область, пишет белорусский рынок. Черговую буйную партию контрабанды импортных товаров спробовали провести у Беларусь из России. Супрацовники мытни спынили два автомобиля недалеко от российской мяжи. Яны везли у Беларусь одень, обуток, сумки, автозапчастки да иншие товары. Перевозчиком оказался один и той же индивидуальный предприниматель. Проверка документов показала, что яны фиктивные, и отправники и отрымальник указанные у их были резидентами России, и эту поставку в вогуле не ажыццяўлялі. Звесткі аб саміх таварах у дакументах таксама былі пазначаны няправільна. З агульнага аб'ёму грузу, які ацанілі прыкладна ў 2,4 мільёны рублёў, амаль палова не мела нават пацверджання легальнага ўвозу ў Еўразійскі эканамічны саюз. Гэта значыць, з высокай верагоднасцю мытныя плацяжы пры гэтым не плаціліся. Война у Иране каштовала польским кировцам и предприемствам не меньше за 10 миллиардов злотых. Головным чином с причины росту цен на палево. Повод для звесток фонду Инстрат, наибольш потерпели транспортные компании, якія выкористовывают дизельное палево. Польский урад ранее вырашил змягчить наступствы повышения цен, снизивши ПДВ и акциз, а так само увёвши максимальные цены на палево у рамках так званого пакета ЦПН. С початку войны до середины травня державный бюджет при этом стратил амаль 2 миллиарда злотых. Курсы валют у национальных банках у Польши доляр 3 злотые 64 гроши, евро 4 злотые 24 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 77 копеек, евро 3 рубли 22 копейки, 10 польских злотых 7 рублей 62 копейки. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Максим Далі в нашому ефірі про настрої в Україні, політичне ди приватне. Будемо розмовляти. Доводиться жити тут і тепер, поки обстріли залишаються постійним фоном, кожен день тиснуться на настрой. Програма інформаційна поля навокол практично не міняється. Так виглядає життя у воєнній Україні. І про це розповідає білоруська Євгенія Федорець.
2: Ну, в основному каждый день на работу я просыпаюсь не от будильника, а под звук сирены или под звук взрывов. Это происходит раньше, чем мне нужно вставать. И так каждый день. И засыпаем сиреной, и просыпаемся сиреной.
3: А пошним часом Киев и иншие города так само столкнулись с вельми жорсткими бомбованиями и прилетами. Есть отчувание, что про это все-таки все уже снова начали забываться, как эти атаки отбиваются на побытовых речах.
2: Да, были массовные атаки на Киев. Там действительно очень страшные прилеты были, разрушены десятки домов. Это, конечно, тяжело смотреть эти картины, но мы знаем, что это происходит только из-за того, что россияне наконец почувствовали это все на своей шкуре. Мы в новостях постоянно читаем, что сотни наших дронов каждый вечер летят на их станции заправочные, на их какие-то центры укомплектований. То есть это они просто не знают, что с этим делать, и пытаются таким способом защититься, показать, что они все еще не слабые. Также я в новостях постоянно читаю, что у нас уже создали аналог того же заграничного ППО. То есть я не думаю, что это прям настал какой-то тяжелый переломный момент. Я думаю, что мы прекрасно с этим справимся совсем.
3: Днями у Киева так само находилась с визитом Светлана Тихановская, якая трапила так само под гэтыя абстрэлы. Ці зауважылі вы гэтую падзею? Ці падалася яна вам важна і як адбілася на вашай інфапрасторы?
2: Да, я падпісана на телеграм-канал Рэальнай Беларусі. Я видела там пост о том, што она приехала. Я видела в украінскіх соцсетях пост о том, што она приехала. Следила за тем, куда она поедет, чем она здесь будет заниматься. Питала надежды, конечно, немножечко на другое. Но в целом я рада, что как-то она все-таки, что уже сюда приехала, что они с Зеленским общаются, что пытаются как-то наладить общий язык, связь и урегулировать какие-то свои общие интересы.
3: Якая менавіта інфармацыя пра вайну вам падаецца зараз самай важнай і чаму менавіта за ёй вы служыце ў сваёй інфармацыйнай прасторы?
2: Честно говоря, я не знаю, что здесь еще добавить. Я уже сказала вам, что разрабатываются новые системы ППО, дроны. За обстрелы тут рассказывают даже нечего. Они происходят ежедневно, принимаются уже как обыденное.
3: А где вы особисто находите силы для каждого нового дня, коли это уже звычайная ситуация, коли война идет, коли тут обстрелы?
2: Я, наверное, как и большинство, уже по большей части к этому привыкла. Но я, в принципе, к этому всему так отношусь, что многие боятся, прячутся, ищут способ, куда спрятаться, уехать. Я не вижу смысла откладывать свою жизнь на потом, особенно с учетом того, что она может оборваться в любой момент. Мне нужно жить здесь и сейчас.
1: І війна в Україні йде уже п'ятий ход. Питання перемови застається складана, поскольку українська тематика конкурує з іншими сусвітніми новинами.

0: Радио Рация. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: И доброго настрою, это четвер. Вам жадаю так само шерох черговых питаний, черговых тем у нашим эфирам прогучить. На чем полягаете перед допомогой былым политвязням у замежжа, какие способы остаются действенными и эффективными? Где шукать ресурсы, где тияны есть? Про когда рассказывая, была политзняволена, якая теперь живе у Польши, Светлана Барановская. Рассказывая про допомогу и адаптацию белорусских политвязням.
3: Вы знаете, тут вот я бы разделила те люди, которые оказываются здесь, и те люди, которые на данный момент, когда выходят, остаются в Беларуси. Потому что, к сожалению, то, что в Беларуси, даже вот лично я хотела бы знать и понимаю, что я не могу знать, информация закрыта, и даже люди, семьи, которые выходят по литвязень, мы не особо знаем информацию вообще, как там дальше идет жизнь, с чего как бы у них вообще начинается подтримка. Но на самом деле, вот если говорить про нормальную ситуацию, да, то это, конечно же, сразу выходишь, это начинается медицинский осмотр, это психологическая помощь, это абсолютное вот уют и спокойствие окружать человека, дать ему возможность осмотреться, посмотреть, потихонечку почитать, повникнуть в ситуацию, что и как. Но опять же, это, я сейчас, наверное, даже больше говорю про здесь, про люди, которые оказываются за пределами Беларуси, к сожалению, потому что, ну, это тоже испытание еще то, конечно, оказаться здесь и быть в этой вынужденной эмиграции, но здесь, по крайней мере, можно рассчитывать на то, что ты спокойно можешь попросить помощи, то есть ты можешь ее огласить, ты можешь ее сказать, проговорить, даже видео там сказать текстом, тебя опубликуют, тебя даже продвинут, есть гарантия того, что ты хоть что-то ну, получишь, ну и плюс как бы тобой займутся, по крайней мере, и какой-то медицинский осмотр пройдешь и так далее и тому подобное, ну и все остальное. Как бы осиродье такое, особенно вот я говорю про например, конкретно, вот, допустим, Польшу, да, Варшаву, знаю, что здесь человека примут и попытаются сделать максимально, сделают максимально то, что в наших силах, да, то, что, как люди чувствуют себя в Беларуси, и как бы там хотелось бы, чтобы там было точно так же, как сейчас, но я думаю, что им там сложнее намного, потому что ты выходишь из одной тюрьмы в такую более лайтовую, все равно ты кричать на всю улицу не можешь, там просить помощи только вот, только близкие, а если люди выходят, и у них нету, допустим, определенного количества близких, а и те близкие, там и друзья, и не отвалились ли они за это время, пока он сидел, а даже те, кто остался, они боятся ли они помогать, чтобы вдруг этого человека за помощью не посадили. Это очень вообще такие вопросы, которые, на которые вот у меня нету ответа, вот, например, для политвязней, которые выходят в Беларусь, остаются. Не знаю, мне очень хочется, чтобы они там попытались вести как-то жизнь, и чтобы им помогли. Главное, чтобы рядом с людьми оказались люди, которые их поддерживали и будут поддерживать. Это самое важное. Вот прям самое важное.
4: Внутри Беларуси праз тотальный контроль репрессий да помогать вязням стало вельми небеспечно. А вот какие такие реальные способы и магчимости подтримки все еще остаются у людей, как думаете, какие живут в Украине?
3: Ну вот я проговорила, наверное, немножко те, которые живут в Украине. Ну, вы знаете, что я, наверное, сейчас, ну что такое, ну, нужно быть реально смелыми там людьми. Вот. Ну или, по крайней мере, все делать... Ой, господи, даже не верю, что я это говорю. Тихонечко, ну, боже, ужас какой-то. Но, к сожалению, это так. Ну, вот реальности жизни таковы там в Беларуси, что... Ой, божечки мои родненькие, что... Во-первых, главное, чтобы просто эти люди были. А уж как там помочь? Они найдут возможности. Главное, чтобы было желание и было кому это делать, чтобы люди не были одиноки, когда выйдут. Вот. А как уже у них там внутри это все происходит, я бы очень хотела знать, но я не знаю, к сожалению.
4: Белорусская диаспора замежала здесь так сама. Акции, сборы, часы. Сами здається, що це вичерпаний ресурс. І то які нові інструменти і форми допомоги повинні використовувати білоруси за межою сьогодні?
3: Ой, вот это вот вы правильно очень сказали, что, к сожалению, ресурсы истощаются. Опять же, по разным причинам. Возможно, у кого-то действительно не безграничные ресурсы, да, например, материальные. Да. Плюс кто-то, еще раз говорю, что может выгореть, кто-то, может быть, на какие-то моменты может обидеться, кто-то что-то. Ну, в общем, разные ситуации могут быть. Поэтому, да, к сожалению, я вижу, как идут сборы, что сборы, допустим, там, о которых оглашают, там, по каким-то там нашим, допустим, каналам, там, в Ютубе или там в Телеграме, или в фейсбук-группах, то еще как-то продвигаются. А сколько таких сборов? Их же прям целая куча, если посмотреть. И они прям так медленно движутся. Я даже не знаю, собирают ли люди хотя бы там какую-то часть от той суммы, которую они заявляют. К сожалению, это так. Какие-то новые формы. Честно говоря, как я считаю, ну, как бы и на себе же испытавшие это дело, и видя все, как происходит и на данный момент с людьми, общаюсь с политвязнями, которые и вышли в последний, в предпоследний. Ну, в общем, у нас же понятное дело, что круг общения, он один уже... другого нету, вот, то, в принципе, все, что предлагается инициативами сейчас здесь, за рубежом, по крайней мере, вот конкретно вот тут, в Польше и так далее, я считаю, что этого достаточно. Единственное, что внутри самих этих ресурсы сами по себе потихонечку истощаются. И желание, и возможность, потому что те, кто помогают, в основном тоже такие же люди, которым тоже не в какое-то время помогали, и им нужно жить свою жизнь как-то дальше, потому что все это не заканчивается. Вот. Но новых я считаю, что у нас все инструменты, они все присутствуют, помощи политзаключенным, по крайней мере, здесь.
4: И что для человека узневоления свідчить про то, что про его не забылись? Какое поведомление, чи там слово подтримки вы хотели передать тем, кто зараз чекает своих близких в этом контексте?
3: Ой, главное, вот я об этом говорила, и прямо вот с красным знаменем вот это вот говорила бы, что обязательно ждать, и чтобы человек, который выйдет, он прям был окутан пониманием, заботой, ну, в общем, вот, уютом, дать человеку все то, чего он был лишен, а именно вот поддержки именно от родственника, потому что какая-никакая, как мы уже знаем, коммуникация в любом случае происходит. Человек, знаете, такое существо, как я говорю, которое привыкает к любым условиям, да, какие бы они жуткие, ужасные не были, по себе помню. Вот, и от этого нужно еще человеку, когда он выйдет, из этого, когда его вынимут из вот этого вот той среды, в которой он был там годы, его нужно подождать и быть терпеливыми людям, чтобы понять и принять человека, пока он будет адаптироваться из одной среды в другую. Потому что это переход тоже очень-очень-очень сложный. Я даже не могу представить, насколько людям тяжело, просто вспоминая себя, как я недолго совсем провела время по отношению ко всем остальным в СИЗО. И я адаптировалась, наверное, недели две или три. А люди годы просидели. Ну, в общем, это очень тяжело. Главное родственникам набраться терпения, заботы, вот этого всего, и быть просто рядом, постоянно быть рядом, на подхвате с этим человеком, не оставлять их от них, ну, в общем, прям постоянно быть рядышком. Это самое важное, самое важное. И вот прям любить, и вот прям уютом, и вот обнимать, и, я не знаю, целовать, кто что любит, понимаете? Вот, поэтому я считаю, это прям очень важно. Ну, это вот прямо вот самое важное, даже, наверное, важнее, чем деньги.
2: І така ж наша суразмовця, нават про 6 годів після подій 20-го року, підтримка політв'язнів до їх сім'ї залишається головним доводом того, що громадство не забилося на їх ахвярність. Безперепинна допомога – це не просто доброчинність, це один спосіб заховати внутрішню солідарність і дати людям сили дочекатися визволення.
0: Білоруська радіорація пропонує.
1: Весна. Правооборонча передача на білоруському радіорація. Гучить кожну суботу у 6:00. Повтори передач у неділю у 11:05. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше. Сайт білоруського радіорації доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську. Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
0: Белорусская радиорация пропонує.
2: По максимальной сигаразке заглядаем на нашу сторонку в интернете racia.com, а так само зараз разом заглядаем на ходильнике до 9 Беларуси, до 8 Польши, докладно 15 хвилинов застается.
0: Политхит с Виталем Цыганковым.
5: У Міністерства замежних справ Білорусі заявили, що влади країни ведуть активний, але не публічний діалог з західними державами. Про гэта повідомив намісник міністра замежних справ Ігор Сакрета у інтерв'ю державному телеканалу «Перший інформаційний». Поводле Сакрэты, на протягу апошнего года регулярно проходят встречи с представниками Захаду, как у столицах разных краин, так и на международных пляцовках. У перамовах удельничают керовники политичных департаментов и наместники министров. На гэтых встречах обмерковывается широкий спектр пытанняў, такие как политика, экономика, санкции, их наступствы, а так само пытанне безпеки. Сакрэта означае, што ў ходзе дыскусіі бакі не заўсёды згодныя, але працягваюць абменьвацца пазіцыямі і весці дыялог. Заява Ігора Секрети не з'являється ніякої сенсації. Відавочно, що навіть при жорсткій публічній політичній конфронтації поміж Мінськом і Заходом канали комунікації не зниклі, да і не повинні зникати. На практиці держави вельми рідко цілком спиняють контакти. Особливо, коли говорка йде в нашому варіанті про такі важливі речі, як безпека, санкції, міграції, політв'язні або війна в Україні. Мінськ, принаймні, останні місяці, а то і більше, активно спробує знизити узровень своєї ізоляції на Заході. Уладам Білорусі все більш потрібний хоча б обмежований діалог з Європою і США, каб не опинутися в повній залежності від Кремля. А для Заходу такі контакти так само мають сенс. Не гляючи на санкції, репресії, розв'язуюсь шерег практичних питань, де без комунікації з Мінськом обійстися тяжко. Міграційна безпека, визволення політв'язнів, воєнна активність Росії в Білорусі. Як мінімум, європейським дипломатам хотілося б відати, що насамперед відбувається в Мінську і які наміри у керівництва Білорусі. Важно і те, що Секрети підкреслив менавіта не публічний характер діалогу. Це означає, що обидва боки покуль не готові до відкритої нормалізації. Для Мінську занадто відкритий контакт з Заходом мог би викликати незадовольнення Москви. Для Заходу виглядає як легітимізація Лукашенки без істотних змін внутрі Білорусі. Тому тепер найбільш вірогодна модель – це кулуарна дипломатія без великих символічних жестів. Публічно боки протягують жорстку риторику, але паралельно спробують вирішати частку проблем праз закриті канали. Мінськ, відомо, буде імкнутися пробивати європейську стіну, підключаючи самі різні методи, у тим ліку своїх лобістів як на Заході, так і серед білорусів у вигнанні. Махчима, ніякі локальні перемоги на гэтым шляху і будуть. Але стратегічна позиція в розв'язу полягає в тим, що покуль немає ніяких підставів ставити питання про зміну основних принципів політики у дочиненні до Мінського режиму. Бо у політиці влади Білорусі, у підтримці російської війни, у репресіях супроти власних громадян не змінилося нічого, що могло б підштовхнути європейців радикально міняти своє ставлення.
1: Політика з Віталієм Циганковим.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 годин у Беларуси, 8 у Польши.
3: Венгрия не будет выходить из международного криминального суда. Для белорусских школьников уведут факультатив по штучному интеллекте. У Рызе отбудется презентация книги, присвеченной мигрантам сталого веку.
2: У студии новинов Анжелика Лярковская.
3: Парламент Венгрии отменил решение об выходе страны из международного криминального суда. Таким чином Венгрия остается удельницей Римского статута. Ранее в 2025 году урад на чале с Виктором Орбаном инициировал процедуру выхода из международного криминального суда и накировал ответное поведомление ОАН. Официальный выход повинен был отбыться в червне бегучего года, але теперь парламент спынил этот процесс. У сопровождальном документе значается, что удел у международном криминальном суде где необходимы для притягнения до отказности за тяжкие международные злочинства и подтримания международного права. Ранее решение об выходе было связано со спрешками вокруг ордера на арешт, выдадены у дочинения до Владимира Путина. Декларация на папере, альбо як чиновники черговый раз обещают допомагать и развивать малый и середний бизнес. Министр экономики Беларуси Юрий Чабатар прибыл в Ивский район Городинской области, где закликал местных предпринимателей стимулировать и реализовывать проекты для малых городов и сельской местности. Представница по экономике и финансах Объединенного переходного кабинета Алиса Рыжаченко рассказала про инструменты, которые сегодня имеют чиновники. Тут только два подхода. Их тлумачить экономистка.
4: Перший подход – это развитие на паперы. Коли чиновники робят такие заявы, что они зараз будут развивать малый и средний бизнес, и потом ты глядишь на официальную статистику, где бачишь, что бизнеса стало меньше, предпринимальников стало меньше и так далее. И зараз есть только статистика, например, по студеню 25-го года, то есть нема той статистики за опошний год. Мы не бачим ничего, какая ситуация с бизнесом.
3: Малый и средний бизнес формируе каля 27% валового внутреннего продукта Беларуси. И это добрый показчик, але у Беларуси не шмат допомагают предпринимальникам, протягивая Алиса Рыжаченко.
4: Коли мы побачим долю у ВВП, это каля 17% створая средний и малый бизнес. Это велизарная доля. На самом деле чиновники повинны перш за все займаться тем, как развивать этот бизнес. Але коли мы говорим про регионах, вот это один шлях, коли я просто зробить нечто на паперы, як інший шлях. Вось гэта развіццё будзе адбывацца толькі да афіліваных персон, для якіх будуць ствараць нейкія добрыя умовы для вядзення бізнесу ў рэгіёнах.
3: Гандаль і рамонт сярод топавых напрамкаў дзейнасці ў Беларусі, дзе заняты прадстаўнікі малога і сярэдняга бізнесу, а гэта амаль 35% прадпрымальнікаў. У Беларуси з'явится новый школьный факультатив «Прикладные технологии штучного интеллекта». Министерство эдукации затвердило программу для вучнів 8, 9 и 11 классов, и она почне дзейнічаць у наступном навучальном годе. Подчас занятков школьников будут знайомить с основами працы сучасных систем штучного интеллекта и генеративных моделей. Особный акцент зробить на умение формулировать запыты для текстовых и графичных нейросеток, а так само научить використовывать штучный интеллект як допоможный инструмент у навучанні у тим ліку і як персонального наставника по різних предметах. Особний блок програми присвячений етиці і безпеці. Школьникам розтлумачать, як відповідально користатися технологіями штучного інтелекту. У суботу 30 травня у Ризі відбудеться презентація книги комунікаційного консультанта і автора соціальних проєктів Андрея Єзерина «Ген мігранта початок». У книзі читач знайде 25 коротких історій про виклики, з якими сутикається чоловік, який відважився на переїзд у іншу країну у немолодому зрості. Про книгу каже автор Андрей Єзерин.
5: Це аутофікшн, то бок жанр, який сьогодні набуває таку вірусну популярність. Усі працюють у цьому жанрі аутофікшн, і справді він дає магчимость с одного боку обопираться биографичное на свой досвід, а с другим быть у певной ступени вольным с материалом. И я хочу праз гэту книгу довести до грамадства, что треба больше уваги до мигрантов сталого веку.
3: Презентация отбудется у Рызе у просторы Power Up Space. Больше новинок на сайте в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз... надвор'я.
2: Ну, так само зараз на термометрах у нашому поміжному регіоні плюс 10 у Лиді, плюс 12 у Хороні до Білостоку, 12 у Бірості, 11 у Пінську, у день плюс 15-17. Шакаєм, полуночно-заходні, ди холодноватий вітер, місцями пориви до 15-20 метрів за секунду, незначно повишений атмосферний тиск. У день буде йон вагаться, спочатку знізиться, потім під вечір буде повишатися. У день без остатка падку, вероятность опадку 5-10%. Такие вот информации от синоптиков сегодня.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: А так само зараз на хвилі Білорусського радіо «Рація» з вами разом починаємо нову інформаційно-музичну годину тут у студії Влад Гриньовський. 98.1 FM у Білостоку, де Городні, 99.2 FM у Бірсі, де Білоподляска, де так само у інтернеті «Рація.ком».
6: Рискове, мій друже, дорога.

0: Русская радиорация. Рація.ком.
1: А так само працягується далі наш ефір, чергові коментарі та інформації. Сьогодні змінилася концепція утримання межів на вимотування ворога. Мета зробити так, аби працівника не було сіл для протягу наступу. Такі ось інформації з України. І окрім переконаний керівник програм безпеки Центру глобалізму стратегія 21-ше стагоддя, військове у відставці Павел Лакійчук.
2: Тупик – це... когда в стену уперся. Стена в данном случае силы обороны Украины. Маневренная стена. В 2026 году министр обороны Украины Федоров поставил задачу перед силами обороны уничтожать порядка 50 тысяч русских оккупантов в месяц. Это, конечно, такая чемпионская планка, верхняя межа. Но идея понятна. То есть... меняется концепция обороны с держания рубежей к изматыванию противника. Цель сил обороны меняется на то, чтобы у противника не стало сил для продолжения наступательной операции. То есть уничтожаться должно убыль личного состава, потери личного состава должны быть больше, чем может дать его мобилизационная машина. В лучшем случае должно только восполняться текущий некомплект, но не смог, чтобы противник накопить соответствующие резервы. Но в идеале и то вместе.
3: Удар украинских дронов у глубину России становится все больше масштабным с каждым кроком. А как это может поплывать на стратегию этих боков? И что далее чекать от развития подеев?
2: Тут надо разделить на несколько моментов. Потому что мы с точки зрения... применение сил, да, middle strike и deep strike – это как бы одно и то же. Это одна и та же операция на самом деле. Элементы одной операции, когда сначала воздушные силы, военно-воздушные силы, силы беспилотных систем, другие компоненты пробивают окно в вражеской противовоздушной обороне, в это окно выходят, соответственно, ударные средства на среднюю дальность, на максимальную дальность. То есть с этой точки зрения тем, кто организует, координирует эти удары, им без разницы, это deep strike или middle strike. А с точки зрения командира оперативного звена это серьезное отличие. Потому что удары на среднюю глубину, это от 50 где-то до 200 километров, это удары непосредственно по вражеским тылам. Тыловые пункты управления, склады боеприпасов, склады горюче-смазочных материалов, подвоз, логистика. Вот все это становится целями ударов. А удары на дипстрайки – это удары, направленные на поражение вражеского военно-экономического потенциала. То есть это военные заводы или нефтянка. И если вот в мидлстрайке результат очевиден, вот да, сегодня попали, завтра враг не может. Для дипстрайков, ну, такую последовательность, такую закономерность отследить сразу довольно сложно. Можно спорить там, влияют украинские дипстрайки на производство, на способности российские производить и зарабатывать на экспорте нефти или нет. Или уничтожение там... одного, двух, трех заводов по производству химических веществ, оно повлияет на производство боеприпасов в целом или нет. На самом деле это не так просто очевидно, но я думаю, что просто работа тяжелая.
3: Як думаете, а вот коли мы будем глядеть на этот белорусский вектор, чи застоится еще такая реальная погроза, что белорусское войско, чи там Беларусь может быть утягнутая у войну?
2: Да, такая угроза существует с самого начала. С 2022 года нужно понимать, что когда российские оккупанты вошли к нам на Киевщину, на Житомирщину, с территории Беларуси, согласно с принципами Организации Объединенных Наций и международного гуманитарного права, Беларусь стала соучастником агрессии против Украины. Белорусский режим стал агрессором, и Лукашенко об этом знает. Конечно, он рассчитывал, что Путин быстренько победит, и все это спишут, победителей не судят, а вышло все по-другому. Поэтому чем дальше, тем Лукашенко больше на растяжке находится между хотелками Путина, Путину нужна белорусская армия. Путину нужно как раз вот ту мобилизационную яму, о которой мы говорили прежде, преодолеть. Нужна фора. Вот белорусская армия 40-60 тысяч готового, одетого, подготовленного личного состава у Лукашенко есть. Но Лукашенко не отдает их, потому что он сидит на силовиках. Все это знают. И он знает, если у него еще забрать армию и спецслужбы, то он не нужен ни белорусскому народу, ни своим хозяевам в Москве. Выбросят как использованный материал. Поэтому он пытается лавировать, максимально демонстрировать Путину свою преданность и готовность к применению сил. И по большому счету само нависание, возможность нападения со стороны Беларуси, она уже играет на руку Путину. Потому что мы вынуждены на это потенциальное направление перебрасывать дополнительные силы, которые нужны на ключевых направлениях, да, где-то под Покровском или Константиновкой. Мы вынуждены производить минно-взрывные заграждения, инженерное оборудование театра, чтобы где-то сейчас бы на юге Днепропетровщины или на востоке Запорожщины это проводить, а приходится на белорусском направлении. Ну, поэтому Путин уже этим выигрывает. А если ему удастся забрать, перехватить управление белорусской армией у Лукашенко? Ведь не секрет, что белорусские офицеры учатся в российских военных училищах. Это прошивка, понимаете? Это уже не белорусская прошивка, это уже русская прошивка. Военное училище – это не просто учебное заведение. Учатся дальше в российских, московских академиях, включительно с Академией Генштаба. В итоге вполне вероятно, что Путин просто без ведома Беларуси, без ведома Лукашенко перехватит управление белорусской армией. Я помню 2014 год, Севастополь, Украину.
3: А что в ближайшие месяцы может стать таким вырашальным фактором в Украине, чи тем, как эта война будет развиваться?
2: В ближайшие месяцы, все-таки, я думаю, изменений радикальных не будет по направлениям вызовов. Ключевые вызовы остаются на направлениях главных ударов. То есть это северо-восток Донбасса, это битва за северо-запад Донбасса, это битва за Краматорск. По большому счету, да, и, соответственно, Покровск, Константиновка, Часовьяр, Лиман, Славянск, эти направления ключевые. И юг – это Александровское и Гуляйпольское направление. Это как вспомогательное направление удара. Если на одном из этих направлений произойдет затык, российская армия упрется в нерешаемую задачу, может быть перераспределение сил и средств. То есть направление главного удара, но какое-то вспомогательное направление будут силы переброшены. Ну а к осени, если ничего не будет удаваться, Путин будет же бить по голове Герасимова, дай хоть какой результат. Поэтому, возможно, тактические какие-то действия на других направлениях.
1: Это каже эксперт Павел Кейчук. Он переконаний, что война зараз перейшла в стадию протягу супредстояння на знищення ресурсов.
0: Радио Рация охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 годин в Беларуси, 9 у Польши.
3: Дональд Трамп подтримал Николу Пашиняна. У Костюковичах не могут найти наместника старшини райвыканкама. Украинской теннисисты забронили демонстрировать шеврон полка Калиновского.
2: У студии на виночили Каляльковская.
3: Евросоюз покуль не будет призначать специального представника для махчимых перемог с Россией об закончении войны в Украине. У Брюсселе лечить, что спочатку треба сгоднить, про что миновито ЕС у вугле готовы размовлять с Москвой и только после этого вертаться до питания формального перемогчика. При этом у Евразвязу рубят ставку на санкционный тиск, як основный инструмент уплыва на Кремль. У найближайший час чакается представление нового 21-го пакета санкций, який може закрануть финансовый сектор и оборонную промысловость России. Дональд Трамп заявил про полную и безумовную поддержку премьер-министра Армении Никола Пашиняна на будущих парламентских выборах. Про это он написал на своей сторонке у соцсети Truth Social. Цитата: «Премьер-министр Армении Пашинян – мой великий сябр и лидер. Робит свою краину моцной, богатой и вельми безпечной. Он цалком поделяет мой погляд на мир и росквит Армении и всего Закавказья», заявил американский лидер. Трамп так само отзначил, что напередодні державный секретарь США Марк Рубе наведу Армению и просунул несколько важных сделок для обедевых краин. Парламентские выборы у Армении пройдут 7 червеня. У центре Белостока у межах дня территориального самокирования и месяца европейских фондов открылась уличная выстава, присвеченная инвестициям, реализованным у городе при поддержке Европейского союза. Президент Белостока Тадеуш Трускаляски подчас открытия выставы подкреслил масштаб городских инвестиций.
4: Ник бы поединка этого не доконал. То есть дело нас всех. Есть шанса на наш развой. I że ta szansa jeszcze dodatkowo drugi raz nie przyjdzie. To jest tylko niewielki wycinek tego, co powstało gdzieś. Rocznie realizujemy około 250 inwestycji.
3: На экспозиции, размещенной на рынку Костюшки, представлены 20 наиболее значных проектов, ожидаемых у Белостоку за последние 20 годов. Выстава открытая для жихаров и гостей города. У белорусском городе Костюковичи про биржу працы шукает наместника старшини райвыканкама. А пошний кандидат не прошел проверки, нового устяж не могут найти. Про это поведомляют местовые паблики. Наместник старшини мусит отказывать за развитие архитектуры и городобудовництва, а так само жилевой политики. Такая обвестка находится на сайте службы занятости. Будущему наместнику обещает заработок от 6 до 7 тысяч рублей. Кандидат повинен иметь высшую эдукацию и наявность 5-годового стажу у державных структурах. Вітаються претенденти з досвідом у сфері будівництва. Організатори відкритого чемпіонату Франції заборонили українській тенісістці Олександрі Олейніковій носити символ полка ім'я Костуся Калиновського. Військовий шаврон полка був примацований на її торбі для ракеток. Однак організатори спаборництву не дозволили їй публічно демонструвати цей символ під час матчів. Про це повідомила сама тенісістка. Українська тенісістка Олександра Олейнікова відзначає, що шаврон полка Калиновського їй подарили побратими батьки, які тепер знаходяться на фронті. Тенісістка продемонструвала прихильникам свою торбу для ракеток з двома виявами українського герба і тризуба. Між ими застається свободне місце, де раніше був шаврон білоруських доброхотників з полка ім'я Костуся Калиновського. Більш новинок на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само далі, сьогодні у нашому помежному регіоні заховується перемінна облачність, бо зараз хмару, то так само є дощі у центральній та усходній частці Білорусі, а ось у нас сонячно, хоча трошки облаки на небі місцями з'являються, де у день вірогодність опадку є, вона невисока, 5-10%. У день сьогодні чекається плюс 15-17, зараз 11 у Лідзі, 13 у Гарудні, до Волковиську, 13 у Гайновці, у Бересті, у Кобрині, 12 у Пінську, де 14 у Білостоку. У нашем побежном регионе у Белостоку зараз найтеплей. Поночно холодно, поночно-заходне ды холодноватый ветер, порывы местами до 15-20 метров за секунду. Это значит, что трошечки нижейшая чувается температура по ветра. Не значит, что повышенный атмосферный тиск, и он спочатку снизится, а потом у вечера будет повышаться. У студии Белорусского радио «Рация». Хеда новый день. С вами сустарка Улад Гриневский. Доброго настрою. До новой сустречи.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польщи.
3: Перший этап перемовы о поступлении Украины у Евразвяз может распачаться у червени. У Менском районе кран сутыкнулся со школьным автобусом. Центральную Европу чакая протяг беспрецедентной аномальной спеки.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Европейский союз может уже 16 червня официально запустить первый этап перемовов об уступлении Украины и Молдовы у Евразвяз, поведомляя выдание Евроактив. Говорка идет про открытие первого перемовного кластера, базового блока, который охопливает демократичные, экономичные и институционные реформы. У процессе евроинтеграции его открывают первым и закрывают опошним. Повод для звездок выдания, остатние кластеры для Украины и Молдовы могут начать открываться уже у липени. Ранее процесс годами блоковался президентом Ураду Венгрии Виктором Орбаном, який тормозил решение на узровне ЕС. Теперь, после смены политического курса в Будапеште и смягчения позиции нового керовництва, перемовный процесс отримал махчимость рухаться далей. У межах онлайн-семинара, организованного Европейским гуманитарным университетом, доследчица Вульга Давыдик представила выники своей диссертации «После революции. Политичное життё без перемоги». У своей презентации доследчица отзначила, что 2020 год у Беларуси нельга разглядать как завершенный исторический этап.
4: Говорить о 2020 годе как об уже свершившемся историческом объекте исследования сложно, потому что люди продолжают сидеть за то, что происходило в 2020 году, и это не прекращается не то, что даже со стороны тех, кто выступал на улицах, а это не прекращается со стороны власти, которая эту память длит. По данным, которые поступают, мы можем понимать, что, конечно, протестное настроение, мне кажется, оно не может просто так раствориться в самых партизанских условиях. Память про политическое остается.
3: Поводле Вульги Давыдик, белорусский протест и дагэтуль працягваецца ў іншай форме праз трансфармацыю палітычнага досвіду, дзе супраціў і салідарнасць пераходзіць часта ў нябачныя практыкі. Пратэсны дух не знік, а застаецца ў выглядзе сетак узаемадапамогі лакальных ініцыятыў і культурных форм супраціву. У Менскім раёне адбыўся інцыдэнт з удзелам аўтакрана і школьнага автобуса. У выніку сутыкнення пашкоджана шкло аўтобуса, дзе знаходзіліся дзеці, аднак ніхто не пацярпеў. Як паведамляе дзяржаўтаінспекцыя, у вёсцы Шчомысліцы аўтакран МАЗ выконваў дэмантаж жалезабетонных апор. Падчас павароту стралы ён зачапіў платформы школьны аўтобус МАЗ, які рухаўся з боку і перавозіў дзяцей. У канцы траўня заходняя і цэнтральная Европа сутыкнулася з беспрэцэдэнтнай анамальнай спёкай. Тэмпература ў многіх краінах перавысіла кліматычную норму на 10-15 градусаў Цельсія. Наперадзе таксама гарачае лета. Як паведамляюць сіноптыкі, такія з'явы будуць прыходзіць хвалямі. Гэта агульная тэндэнцыя змены надвор'я ўплывае на наша жыццё, заўважае адмыслоўца-кліматолаг, кандыдатка геаграфічных навук Ганна Скрыган.
5: Змяненне пагоды трэбуе вот такой пастаяннага рэжыма пагоды летняга. То есть то, что климатом называют, требует изменения нашего образа жизни во всех сферах. Не только в энергетике, не только быть осторожным и беречь себя, я имею в виду о здоровье в жаркие волны жары, ну и вообще всего того, чем мы привыкли заниматься летом.
3: У Беларуси перемены надворья приносят так само свои проблемы. Назирается снижение водности рек, особливо у районе Припяти, где навод агроклиматичные зоны зрушились на 60 и более километров на полночь, протягивая Ганна Скрыган.
5: Все культуры сельхозхозяйственные, которые мы привыкли выращивать, они тоже имеют ограничения по температурным показателям. И это уже очевидно для льна, например, который любит прохладное лето, прохладную погоду, и все уже знают, что ареал выращивания льна приходится смещать далеко на север Беларуси, и это вообще не гарантирует урожаев. И клубника, наша любимая клубника, она тоже имеет ограничения температурные. При высокой температуре снижается ее урожайность.
3: По данным Сусветной метеорологической организации, период с 2015 по 2025 год официально признаны самым спякутным у истории назиранняў. Больше новину на сайте в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, пераважна абыдзецца без ападкаў, пераважна учора таксама, але штосьці капала. Месцамі па гарадзеншчыне ўсё ж такі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 15 до 17 тепла, ветер паўночна-заходні 7-9, парывамі до 15 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, чацвер сёння на календары 28 траўня, як заўжды, не гледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, зычыць вам беларуская радыёрацыя ды я Алесь Дубавіц, да таго ж я запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут Тартак, Guns N' Roses, Юля, Акуте, One Republic ды іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Мордані, як заўжды ў гэты час ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну а потым пагаворым пра стрэс. Стрэс, наше жыццё, суцэльны стрэс. Даведайцеся пра нечаканы ўплыў стрэсу на мозг.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Акутан, акварик белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com, традиционный час нагадать про надворье, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, первоважно без опадков, только местами по городинщине махчимы, невеликие короткочасовые дожди, температура по ветра от 15 до 17 тепла, ветер полночно-заходний 7-9, порывами до 15 метров на секунду, атмосферный тиск выше за норму.

На войне в Украине загинули амаль полмиллиона российских солдат. В Варшавском университете прошел черговый зеленый день. У Беларуси мог узмоцнить державный контроль за споживанием цигарет. Про это да про иншее. Вы уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусской радио РЭЦ расскажет Анжелика Ляльковская.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Полдень у Беларуси, 11 година у Польши.
3: На войне в Украине загинули амаль полмиллиона российских солдат. У Варшавском университете прошел черговый зеленый день. У Беларуси узмоцнят державный контроль за споживанием цигарет.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: В Украине загинули амаль полмиллиона российских солдат, стверджает британская разведка. Ранее заходние аналитики оценивали колькость загинулых на войне российских солдат и офицеров у 325 тысяч человек. Про это заявила Энн Кистер Батлер, директорка Центра урадовой связи Британии. По ее словах, президент Владимир Путин отступает на поле боя. Это первый выпадок, когда высокопоставленный британский чиновник подтвердил оценку страт России в Украине, сделанную Великобританией на пятом годе агрессии. Американская амбасада была эвакуирована из Киева после погроз с боку России, заявила представница ЕС по внешней политике Кая Калас. При этом она подкреслила, что все дипломатичные миссии краин Евразвязу протягивают працу у столицы Украины, и их сотрудники остаются на месте. У той же час спикер Министерства замежных справ Украины Георгий Тихий не подтвердил информацию про эвакуацию американской амбасады. У Варшавском университете прошел черговый зеленый день. Инициатива студентского самокирования, присвященная экологичной освете, устойливому развитию и сучасным климатичным выкликам. У мероприемства другий год запар узяли удел эксперты и представники экологичных инициатив, сярод яких Владислав Шумак. Поводле Владислава, сегодня особливо важно разглядать климатичные змены не як отдаленную проблему, а як процесс, у який повинен быть уключены кожны.
4: Мероприемства на кшталт зеленого дня у Варшавском университете, они показывают, что большинство людей, ну, представников, например, той же самой академической супольности, зацикавлены в этом, то есть они бачат подтверждение изменения климата, им помогают сформулировать и скорректовать свой жизненный трек. При изменениях климата мы должны очень активно сейчас участвовать в процессах адаптации и митигации.
3: По словам Владислава Шумака, экологичное законодательство Польши разом с имплементарными нормами Европейского Союза сегодня выглядит больше подрихтованными до реагирования на климатичные змены, чем отповедная система в Беларуси. Он назначил, что многие выклики, связанные с изменением климата, потребуют активной трансграничной супрацы. Однако теперь у военно-политичных умовах эта махчимость обмежеванная. У Беларуси рыхтуют змены, которые узмоцнят державный контроль за споживанием тытюнёвых вырубов и электронных цигарет. Про это поведомляют у Республиканском центре гигиены, пишет Минск Новости. Одно из ключевых нововведений – узмоцнение отказности за продаж никотинозамещальной продукции неполнолетним, а так само за набытие дорослыми для передачи подлеткам. Так само плануется ввести больше жесткие потребования до вытворцов альтернативных видов цигарет и тытюню. Поширается и список мест, где заборонено курение. У тем люку подъезды и ганки шматкватерных домов и интернатов. У Гародні на юбилейном озере открывается сезон автокино, поведомляет Нью Гродно. С 21 по 31 травня пляцовка каля озера перетворится у кинозалу под открытым небом, где фильмы можно будет глядеть просто за автомобиля. Показы начинаются о 22 године. У программы фильмы «Гренландия 2», «Миграция», «Флібубу», «Папа можа». Кошт квитков 6 рублей за один сеанс. Гук транслюется праз FM-частоту альбо праз установленные в уличные колонки. Организаторы поведомляют, что на месте можно набыть квиток, занять зручное место перед экраном и наладить автомобильное радио для прогляду. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, пераважна абыдзецца без ападкаў, спадзяемся, толькі вось месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 15 до 17 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9 парывамі до 15 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Перше трансграничное радио FM.

Белорусская радио «Рация», 98.1 FM «Белосток-Городня», 99.2 FM «Берасте» «Белая Подляска», наш сайт «Рация.ком». Традиционный час изнов нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Синоптики кажут, что пероважно, конечно, обыдется без опадков. Только месяцами по городинщине максимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветру от 15 до 17 тепла. Ветер полночно-заходний 7-9 порывами до 15 метров на секунду, атмосферный тиск выше из-за норму.

0: Радио-рация.
1: Вот это все про Америку. И он был соправдный от белорусской интеллигенции, правда, литвинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

Arctic Monkeys на хвалик белорусского радиорация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берести-Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, месяцами махчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветру от 15 до 17 тепла, ветер полночно-заходний 7-9, порывами до 15 метров на секунду, атмосферный тиск выше из-за норму.

На войне в Украине загинули амаль 500 000 российских солдат. У Варшавском университете прошел черговый зеленый день. У Беларуси узмоцняется державный контроль за споживанием цигарет. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 9 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Анжелика Ляльковская.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: На войне в Украине загинули амаль полмиллиона российских солдат. У Варшавском университете прошел черговый зеленый день. У Беларуси узмоцнят державный контроль за споживанием цигарет.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: В Украине загинули амаль полмиллиона российских солдат, стверджает британская разведка. Ранее заходние аналитики оценивали колькость загинулых на войне российских солдат и офицеров у 325 тысяч человек. Про это заявила Энн Кистер Батлер, директорка Центра урадовой связи Британии. По ее словам, президент Владимир Путин отступает на поле боя. Это первый выпадок, когда высокопоставленный британский чиновник подтвердил оценку страт России в Украине, сделанную Великобританией на пятом году. Агрессии. Американская амбассада была эвакуирована из Киева после погроз с боку России, заявила представница ЕС по внешней политике Кая Калас. При этом она подкреслила, что все дипломатичные миссии краин Евразвязу протягивают працу у столицы Украины, и их сотрудники остаются на месте. У той же час спикер Министерства замежных справ Украины Георгий Тихий не подтвердил информацию про эвакуацию американской амбассады. У Варшавском университете прошел черговый зеленый день. Инициатива студентского самокирования, присвеченная экологичной освете, устойливому развитию и сучасным климатичным выкликам. У мероприемства другий год запар узяли удел эксперты и представники экологичных инициатив, сярод яких Владислав Шумак. Поводле Владислава, сегодня особливо важно разглядать климатичные змены не как отдаленную проблему, а как процесс, у який повинен быть уключенный кожный.
4: Мероприемства на кшталт зеленого дня у Варшавского университета, они показывают, что большинство людей, ну, працовников, например, той же самой академической супольности, затекавлены в этом. То есть они видят подтверждение изменения климата, и им помогают сформулировать и скорректовать свой життевый трек. При изменах климата мы должны очень активно сейчас участвовать в процессах адаптации и митигации.
3: По словам Владислава Шумака, экологичное законодательство Польши разом с имплементарными нормами Европейского Союза сегодня выглядит больше подрихтованными до реагирования на климатичные змены, чем отповедная система в Беларуси. И он отзначил, что многие выклики, связанные с изменением климата, потребуют активной трансграничной супрацы. Однако теперь у военно-политичных умовах эта махчимость обмежеванная. У Беларуси рыхтуют змены, які узмоцнять державный контроль за споживанием тытюнёвых вырубов и электронных цигарет. Про гэта поведамляюць у Республиканском центре гигиены, пише Минск Новости. Одно з ключевых нововведенняў – узмоцнение адказнасці за продаж нікотинозамяшчальнай продукции непаўналетнім, а таксама за набыццё дарослымі для перадачы падлеткам. Таксама плануецца ўвесці больш жорсткія патрабаванні да вытворцаў альтэрнатыўных відаў цигарет і тытюню. Пашыраецца і спіс месцаў, дзе забаронена курэнне. У тым ліку пад'езды і ганкі шматкватэрных дамоў і інтэрнатаў. У Гародні на юбилейном озере открывается сезон автокино, поведомляя Нью Гродно. С 21 по 31 травня пляцовка каля озера перетворится у кинозалу под открытым небом, где фильмы можно будет глядеть просто за автомобиля. Показы начинаются о 22 године. У программе фильмы «Гренландия 2», «Миграция», «Флибубу», «Папа Можа». Кошт квитков 6 рублей за один сеанс. Гук транслюется праз FM-частоту альбо праз установленные в уличные колонки. Организаторы поведомляют, что на месте можно набыть квиток, занять зручное место перед экраном и наладить автомобильное радио для прогляду. Больше новинок на сайте в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 15 до 17 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі до 15 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, чацвер сёння на календары 28 траўня, гэта хвалі беларускага радыёрацыі, перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5, можа 5 з паловай хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.
7: 28 траўня.
6: Четверг. Культурное товариство «Русь» запрошает на доклад Ярослава Ягилова «Подляжа край под лесами и под ляхами» и дискуссию на эту тему поводле книги докладчика Лехи и Лехити о хронице Винцента Кадлубка. Сустреча почнется в 18-й године у Центра православной культуры у Белостоку. Криминальное право Великого князства Литовского у четверг 28 травня гурток «Актюным и быть файна» запрошая на новую сустречу. Пропонуюць доведаться и обмерковать, что было дозволено, что каралося сярод шляхты и народу у часы Великого князства Литовского. Початок сустреча 19-й године у зале, что по улице доктор Ирены Белувны, 7. Центр культуры у Соколцы и Маме театр запрошаюць на комедию «Вуамане на жондане». Початок 18-й године у кинотеатре «Сокол» у Соколцы. Белостоцкий лялечный театр пропонує для своих юных глядачов два спектакли «Робот и мотылёк де Оны». Або два спектакли починаются о 9-й године, а для старейших глядачов пропонує мюзикл «Готель Риц». Початок у 18. Культурный комитет Округовой медицинской палаты у Белостоку запрошає на незвичайную виставу одного з класичних, найцікавіших і найважніших сучасних мастаков Ярослава Мадзелеўскага, професора Академії мастацтва у Варшаві, якого лічать ведучим представником нового виразу у живописі. Його творчість відіграла значну роль у реаліях Польської Народної Республіки і оказала безпречний вплив на мастацтво 80-х і 90-х годов минулого стагодзя. Вернісаж вистави почнеться 19-й годині у районній медицинській палаті у Белостоку, що по вулиці Свентаянській. Протяглость вистави до 11 червня. Белостоцький осередок культури запрошає на городські огляди досягнення у пожилих «Сеньорада 2026». Це унікальне мероприємство, повне запалу, таленту і необмежованої енергії пожилих белостачанів. Відбудеться у кінотеатрі «Форум» початок 10-й годині. «Сеньорада» – це фестиваль, якого головна мета – просування творчої діяльності пожилих людей і представлення їх мастацьких досягнення у широкій аудиторії. Глядачі змогуть отримати асолоду від разностайної програми, яка включає музичні, танцювальні, театральні і кабаре постанови.
5: Афіша. Культурне життя регіону.
7: Белосток і Подляжжя.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 28 травня 1949-го народилась Уэнди О. Уильямс, американская спявачка, вокалистка гурта Plasmatics, королева шок-року, якая лічылася самой радикальной и скандальной выканаўцей своего часу. На сцену Уильямс выходила амаль без одення, покрытая кремом для галення, нярэдка узброеная бензопилой альбо молотом. У 85-м годзе Уильямс была номинованная на Грэмми у категории «Лепшая жаночая вокальная рок-выканання». Не глядячи на то, что Уильямс николи не карысталася такой падтрымкай музычнай крытыкі, як Паці Сміт ці Сьюзі Сью, многія менавіта яе лічылі першым жаночым увасабленнем панк-року.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Бородой. 28 травня 1968-го народилась Кайли Миноуг, австралийская спевачка, автор песен да актриса, стала популярной у середине 80-х, дякуючи роли у австралийской телевизийной мыльной оперы «Суседи», навод еще до того, как начала карьеру поп-спевачки. Однойчи под час доброчинного мероприемства у Мельбурне Миноуг выконала песню «The Locomotion» американской спевачки Литл Ивы. Позднее, выпущенный как сингл, этой запись 7 тыдняв протримался на первом месте у австралийских музычных чартах и стал самым продаваным синглом 87-го

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто сгубить разгубить в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумство на хвалях радио. Будем разом на хвале радио Рация. Витаю вас по-белоруску, да и запрошаю на проект «Место для прессы». Про перемены будем сегодня гуторить. Спочатку с новыми чальцами координационной рады. Сярод ранейших чальцов есть и новые, а потом по гуторам про перемены у климате, как это уплывает на наше життё. Тут улады Гриневски, передаю привитание, да и запрошаю на программу.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: Запрашаю на дискуссию, поразмовляем про координационную раду. Только нагадаю, на минулом тыдне завершилися выборы, под конец тыдня выборшая комиссия их затвердила. Порох у нас один, это диктатура, тому треба домовляться да дискутовать. Кажуть новые чальцы координационной рады, политики за сяродку демократичной супольности, які упершиню уваходять у белорусский представничий орган. С нами сегодня представницы списка «Европейский выбор». Яны працуюць у белорусским демократичному асяродку, але у раду уваходзіць упершыню. Представница по экономице и финансах об'єднанага пераходного кабінету, а теперь еще и членка координационной рады Аліса Рыжиченко да Анастасія Сверкова. Представница народной амбасады у Австрии, а по праце у координационной раде да и критичных хвалях вакул яе, якія час от часу узнікаюць, каже Анастасія Сверкова.
6: По-перше, коли было легко. Легко не было николи, и коли мы уже начинали, я не беру навод до 20-го года, але коли мы навод кажем с 20-го года, это завсёды некая борьба, и это завсёдне своих правов, своих магчимостей, и тому казать, что зараз не к нам тяжей, чем было ранее, ну так не, мы завсёды у нас все равно ворог у нас один, это диктатура. Кольки б не было вот этих выборщиков, это больше-меньше кажется об тем, как люди готовы брать удел, але не об тем, какие у нас есть проблемы. Проблемы у нас как были с репрессиями, диктатурой, с транснациональным тиском, так они все и застаются. Як ранее, так и зараз треба людей наших неяк врятовывать с той ситуации, в якой мы все находимся, и нам вертать нашу краину.
5: Тут я абсолютно подтримливаю ваше меркование. Вот литерально недавно так само там один представник белорусский выступал, який там был у литовским сейме, и он сказал, что вот, например, литовские депутаты вельми здивляются, бо приходят разные белорусы, и вельми часто они говорят не одним голосом. Уласно кажучи, координационная рада так само показывает, что некие спречки, скандалы, тут в политическая сила вышла и так далее. Нема того одного голоса. По-перше, Аліса, вот до вас керовую это питание. Ці вы так само лічите, что есть певных этот кризис? И что мы можем заработать, кроме того, что, я не веду, звертаться до всех политиков и говорить, что люди, давайте, может, неким чином домовимся, и этот голос будет один гучать.
7: Перш за все, что дотичится кризиса. У кризиса есть несколько факторов. Перш за все, это репрессии, рызыка репрессий. Мы б не бачили такого кризису, коли б, например, голосование у координационную раду обирать своих кандидатов было безопасно для белорусов. Так само белорусы, які знаходяться поза межах, яны так само бояться гэтых рызыкаў, бояться репрессий, да их сваякоў, наприклад, і гэтак далей. Тому люди, конечно, прымаюць рашэнне не прымаць удзел у таких выборах.
5: Аліса, гэта зразумела, так. Але ведаеце, я маю на увазі вось тую хвалю крытыкі, якая абрынулася на координаційную раду пасля выбору, калі прагласавалі 2000 і пачалі пісаць, што ну вось мы папярэджвалі, што гэта координаційная рада нікому не патрэбна, і вось беларусы акурат показали, что она никому не потребна. Я про гэты кризис. То, что белорусская улада тисне нават на белорусу за мяжой, ну, гэта вядома справа. С гэтым трэба не веду, жить и змагаться. Я про кризис сярод политиков, якія ўсё роўна пачынаюць спрачацца паміж собой. Ну, вот, знов же, прыклад того человека, якому литовские депутаты кажуть, что люди, кожный розный политик от вас приходит и говорит нечто іншае. И мы не разумеем, что вы хочете белорусы, калі вось кожный политик нечто іншае говорить. Ну, вот, например, не веду, такая
1: зусім апошняя информация мне потрапілася, что был там некий документальный фильм, и Вероніка Цыпкала попросила, каб яе замазали у гэтым документальным фільме, бо яна як бы не вельмі хочет, каб яе показывали разом со Светланой Тихановской. Ну, але, ну, гэта ўжо, мне здаецца, некі такія вот супрацьстаяння, яны пераходзяць некія межы. Але што мы можам толькі заклікаць палітыку, што давайте ўсе памятаваемся і будзем працаваць у нейкім адзіным накірунку ці неяк іначай.
7: Насамрэч, так, крызіс ёсць, але тут пытанне да тых людзей, якія ствараюць гэты крызіс. Таму што, напрыклад, калі я працавала і працую у кабінеце,

0: Ні, де ж ви там знайдете парламент, який у одним напрямку тільки глядіть, і всі такі заручки взявшися у світлої будучині йдуть. Ми всі хочемо світлої будучині за все добре, супроти всього плохого. Але ж методи ми можемо використовувати різні. І це добре, коли у нас є ось така шматгранність наших чальців, і ми можемо вирішати, якими методами хто буде вирішати агульні наші справи і мети.
1: Аліса Гарянська, так само до вас питання. Ось як ви оцінюєте колегу, умовно кажучи, які так само перейшли у координаційну раду, і ось як ви настроєні увогалі на цю працю?
2: Як я бачу колегу? Перш за все, ті списи, які були представлені на виборах і зараз фракції, вони насамреч достатково моцні, і кожен покриває різні накірунки. Коли ми говоримо про наступ, це більш про молодь студенту. Коли ми говоримо про волю, це про визволяншу армію. Коли ми говоримо про європейський вибор, гэта про європейську інтеграцію, про високий узровень життя, економічну інтеграцію, мобільність, легалізацію і так далі. Коли ми говоримо про спіс «Рух за свободу» і Павла Латушки коаліцію, гэта за адказність, за ті злочинства, які звершив Лукашенко. Тобто, коли ми насамреч будемо працювати усі разом по кожному із тих накірунках, які ми заявляли на виборах, то ми будемо вельми моцною координаційною радою, яка працює абсолютно у різних накірунках і ефективно. Але головне, щоб ми працювали насамреч і реалізовували те, що ми заявили на виборах.
3: Перед собою такі задачі ставить чальці 4-го складу координаційної ради, який сформувався по виниках виборів, що проходили до 19 травня. Інші новини за тиждень у нас напереді. Коротко і про основне.
4: Медіа. Новини одним рядком.
3: Світлану Тихановську у Києві зустрікали навіть лепі, чим у некоторих європейських столицях, так каже експерт. Цей візит тримав 25 і 26 травня, як головний виник зміни агульної політики України до білоруської демократичної супольності. Раніше у Києві таких контактів позбігали. Нагадує політичний аналітик Валерій Карбалєвич. Він проаналізував агульні підходи України до білоруської політики, які кардинально по воду яку змінилися.
5: Україна почала такий політичний наступ супроти режиму Лукашенки, і він становиться все більш активним. Я б сказав, відбувається така психологічна атака на офіційний Мінськ. Гучать навіть погрози з боку і Зеленського, і інших офіційних особ у рамках такої нової політики стався цей візит.
3: Супольність обмірковує і виказування Володимира Зеленського, яке уже характеризували як політичний тролінг. Він виказався об президенті Білорусі і пригадав і Лукашенку, і Тихановську.
6: Нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло, сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
5: Цей жарт, але, як відомо, кожен жарт – це тільки доля жарту. Сегіба, міністр заміжних справ, підкреслював, що Україна виразно відрознює режим і народ Білорусі, і що Лукашенко не представляє Білорусь.
3: Так, зауважає політичний аналітик Валерій Карбалєвич. Початок есть, а далее многое залежит от разных факторов. Так выник визиту в Киев Светлана Тихановская оценивает Светлана Шатилина. Она и керовница миссии демократичных сил в Беларуси в Киеве, что дзюна занимается адвокацией права у белорусов в Украине, да мониторит все проблемные питания. Далее працуем и маем свои пропановы, зауважая Светлана Шатилина.
7: Донести певные практичные речи. До этого мы уже, как миссия, зробили и подготовали несколько листов, які стосуються тих проблем, які є, наших пропозицій, як ми пропонуємо гэтыя проблеми вирашаць.
3: На питання ці сустрічі білоруської демократичної лідерки з президентом України і міністром заміжних справ допоможе вирішити многі проблеми. Світлана Шатіліна відказує стримано і вобразно.
7: Я вельми сподіваюся, що гэты політичний шлюз ён відкрився, і гэтая вода яна змиє на своєму шляху усі тія перапони, які були. Потребные административные рухи будут зроблены. Але гэта покажет час. Першая шлюз адкрыўся. Далей маюць працаваць ўжо практычна структуры дзяржаўныя, каб гэта адбылося ўжо і людзі, прям беларусы тут, адчулі, што так гэта працуе.
3: Дэкларацыя кантакту Кіева і Беларускай дэмакратычнай супольнасці адбылася. Гэта самы важны момант пасля сустрэчы ва Украіне. Таксама па іх выніках дамовіліся аб інстытуцыялізацыі супрацоўніцтва кіраўніцтва Украіны з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Да іншых тэмаў зараз лаўрэатам прэміі імя Наталі Арсеньевай у 2026 годзе стаў Ігор Кулікоў з кнігай «Нетутышая далечыня», якая выйшла ў выдавецтве Янушкевіч у 2025 годзе. Пра гэта паведаміў беларускі ПЭН. Журы адзначыла аўтара, цытата, «за метафізічную адвагу ў працы з мовай». Канец цытаты. Кніга ўключае вершы і пераклады з санскрыпту ды англійскай мовы. Прэмія імя Наталі Арсеньевай прысуджаецца за найлепшую беларускую паэтычную кнігу і існуе з 2016 года. З 2021 года яе арганізуюць беларускі ПЭН і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў. Гэта беларускае радыё «Раса» і праект «Месца для прэсы». Ну што ж, далей пагутарам пра змяненне клімату. Нас чакае гарачае лета, хаця зараз гэтыя дні траўня дастаткова халаднаваты канец траўня. Загалоўкі ў СМІ нам нагадваюць, як змяняецца клімат. Сіноптыкі пакуль не прагназуюць экстранных сцэнару, аднак папярэджваюць аб хвалях спёкі, як гэта было і ў папярэднія гады. Пра тэндэнцыі гарачыні гутарам з адмыслоўцам-кліматолагам, кандыдаткай геаграфічных навук Ганнай Скрыган. Запрашаю на размову і вітаю нашу госцю.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
1: Такія загалоўкі ў сродках масавай інфармацыі, дарэчы, яны вельмі ўплываюць на успрыняцце ўвогуле інфармацыі. Вось зараз час ад часу трапляюцца нам загалоўкі пра тое, што вельмі спякотнае, гарачае будзе лета, і ўвогуле гэта трошачкі ненармальная сітуацыя. Давайте тут разбірацца, ці гэта трошачкі міф, ці гэта проста нагнятанне нейкай абстаноўкі, ці гэта сапраўды ўсё будзе так. Першы такі факт. Лета будзе спякотным і гарачым. Вось, паводле вашай інфармацыі, ці яно так сапраўды будзе?
2: Я понимаю, што такі клікабельныя загаловкі – это очень важна. Із-за патока інфармацыі, а главное той потом, которая не исполняецца, мы думаем, што это всё не так. А тем более, што кліматолог каждый последующий год называют самым горячим, самым жарким. При этом мы видим возвраты холодов, тепла, то есть это входит в противоречие с такими ежедневными нашими наблюдениями и с ежедневным ритмом жизни. Поэтому мы относимся с очень большим скепсисом вот ко всем вот таким вот заголовкам. Что я могу сказать, что действительно прогнозируется, что лето 26-го года побьет все климатические рекорды, и оно будет жарким. В нашем регионе планируется температурная аномалия плюс 2,2 градуса. Это очень много, несмотря на то, что это такие небольшие цифры, которые мы видим. У климатологов для этого есть основания, но при этом они говорят, что июнь может быть прохладным, и сухие неожиданные смены погоды – это становится частью нашей жизни, то есть частью нашего климата.
1: Пытание психологии так само у климатологию уваходить? Бо у минулом годе так само казали, что будет вельми горячее лето, а узгадываючи его, я не помню. Там пару тыдню было, что жарко, спякотно, невыносно, а в середнем то лето такое было звычайное, а в осенью уже мы сидели и узгадывали, что нечто обещали такое горячее лето, а его то и не было такого супергорячего.
2: Вот, наверное, в этом основная проблема коммуникации климатологов со всеми остальными неклиматологами, в том, что психологические аспекты климатологи в свои прогнозы и модели не включают. Это основная проблема. И климатологи, конечно, не могут говорить, как некоторые политики, со стопроцентной вероятностью, что вот именно так будет, гадалки не ходи. Нет. То есть проблема всех этих моделей, что они чрезвычайно сложны. Кажется, чем больше мы добавим факторов, тем лучше. лучшим результат получим. Но здесь так не работает. Добавление факторов приводит еще к дополнительным статистическим ошибкам. И поэтому все выводы климатологов очень осторожны. То есть в норме климатолог говорит: не верьте прогнозам на 3 месяца. Их вероятность исполнения очень низкая. Руководствуемся тем, что дается на сутки, на 3. Вот здесь вот гарантия есть, там 80% предсказаний. Что касается прошлого лета, вы не поверите, климатологи уже подвели итоги, и действительно прошлый год побил климатические рекорды. Он был теплым, но и при этом лето было таким, каким оно было, понимаете? То есть здесь еще разница понятий того, что мы наблюдаем за окном, это погода, да, и того, что считают климатологи, то есть эти тренды и климатические характеристики. Я могу сказать, что мы, конечно, уже разбаловались теплой погодой, и хотела бы вот отметить тот факт, что средняя климатическая норма лета в Беларуси плюс 18 градусов. Если бы было такое лето вот сейчас за окном, то все бы сказали, что лето холодное. Средняя январская температура минус 7, но когда теперь минус 7 устанавливается на протяжении нескольких дней и недели, климатологи получают такой вопрос: слушайте, а где ваше потепление климата? Уже там 3 дня минус 7 мороза. Хотя вот прорыв арктического воздуха и достаточно долгое его нахождение над территорией Беларуси в январе — это вот, да, характерная особенность этой зимы.
1: Есть мое такое восприятие погоды, так, на которую я вот гляжу, что на улице, как я отчуваю, лето будет норма перевышена навод на 2 градуса и выше, так? Ну, для меня окей, там пару тыдню будет вельми спякотно, потом, как бы, цембы и не до конца спякотно, а для климатологу, умовно кажучи, у глобальном аспекте, как это повышение на 2 градусы, у год уже, как они уплывают.
2: Тоже такой фактор, который не задумывается. Обычно климатологи оперируют среднегодовыми температурами. Климатическая норма для средней части Беларуси, там, в зависимости от региона, плюс 5,5, плюс 6 градусов. Это среднегодовая климатическая норма. То есть мы складываем все температуры зимой и летом, вот это вот получаем. Если климатолог говорит, что плюс градус к климатической норме, то, понимаете, от 6 это градусов, это выходит очень большой процент колебаний. Мы кожей вот так объективно-субъективно почувствовать разницу в 1 градус не можем. Но вот эта специфика использования данных, их осреднения агрегации, когда 1 градус оказывается 25% выше нормы. Это действительно много. Вы правильно заметили, что для нас погода и климат — это практически одно и то же. Не делаем вот этой вот разницы и не понимаем, почему климатологи-эксперты говорят о потеплении, а погода может быть любой. Здесь я бы хотела тоже обратить внимание, что климатологи всячески избегают вот этого потепления климата, говоря о том, что климат меняется. Потепление и рост температуры — только один из факторов. Когда все обеспокоенно говорят о том, что погода и климат становятся непредсказуемым, это как раз, во-первых, тот фактор, который мы уже отмечаем, что прогнозы, они плохо работают. То, что мы узнали, и те уравнения, которые мы используем для прогнозирования погоды, они сейчас из-за изменения климата не оправдываются. А во-вторых, чисто физическая, чисто практическая вещь. Любая система, она всегда находит свое какое-то равновесие. Понравится нам это новое равновесие или нет, это как бы другой вопрос. Но что такое новое равновесие для атмосферы Земли? Это значит, что те огромные атмосферные вихри, циклоны, антициклоны, которые определяют вот наше представление о том, каким должно быть лето, какое оно теплое или холодное, они находятся в других местах и имеют другие, не характерные для себя температуры. И это приводит к тому, что, ну вот, прорывается холодный фронт, потому что теплый воздух оказался не в том месте, не с теми характеристиками, и вот он, холодный воздух, беспрепятственно течет. Или наоборот, летом сахарский воздух приходит до нас легко и устанавливает такое упальное, такое жаркую погоду недели на 2. Особенно непонятная ситуация для климатологов и плохо предсказуемая. Каждый из нас пытается избежать таких ответов конкретных на вопрос, что будет с осадками. Потому что мы наблюдаем в последние годы? Что даже если погода прохладная, осадков нет. Вот эта вот весна, она тоже была такая, какая была. Но ведь недобор по осадкам уже произошел. Гидрологи посчитали, для территории Польши уже не добрали 75%. Было много снега, была хорошая зима, была надежда на воду в реках. То есть еще май, еще ничего не началось, а уже всерьез поднимаются разговоры о гидрологической засухе и о том, что это большая проблема. Это касается западной части Беларуси тоже. То, что реки Беларуси тоже имеют необычно низкий уровень воды, было отмечено на всех уровнях и даже президентом в прошлом году. То есть это действительно проблема. При этом июнь обещают прохладным. Вот это связано тоже с тем, какие воздушные массы и с какими характеристиками они приходят. То есть они уже не такие. Еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся, это смерчи. Конечно, мы не дождемся таких типичных торнадо, как в Америке, но из-за того, что погода меняется быстро, это значит, приходят воздушные массы с другими характеристиками. Они не постепенно перемещают то, что было раньше, а сразу и резко. И вот эти воздушные массы с разными характеристиками вступают в контакт между собой. Именно это является причиной образования локальных смерчей и шквалистых усилений ветра. Понятно, что это все носит очень локальный характер. Расстояние, которое смерч проходит, оно редко превышает там пару километров, то есть это исчисляется сотнями метров. И ширина этой полосы прохождения тоже не широкая. Но предсказать конкретное место, где это пройдет, то есть я имею в виду то, что хотят услышать люди, что вот это случится там с 9 утра до 10 утра в районе деревни там, скажем, Антоновка или еще какая-нибудь, и что будьте готовы защитить свои там теплицы, урожаи. К сожалению, вот до такой степени детализации мы предсказать появление этих неблагоприятных погодных явлений не можем. Именно поэтому они и являются неблагоприятными.
1: Ну да, і яшчэ ж такія рэчы ўплываюць на штодзённае жыццё і на эканоміку людзей. Вось пра што я тут думаю, так, умоўна кажучы, будзе гарачэй, трэба будзе выкарыстоўваць кандыцыянеры, адпаведна, гэтыя кандыцыянеры бяруць электрычнасць, больш выдаткаў, і адпаведна, меншы, умоўна кажучы, бюджэт гадавы чалавека кожнага.
2: Да, вы абсалютна правы. Сначала, когда было потепление климата для наших широт, для умеренных широт, где основной расход топливных ресурсов идёт на отопления, то была такая мысль, что сократится отопительный период, уменьшится расчетная температура, это позволит сберегать энергоресурсы. Однако оказалось, что это обманчивое представление, что это сработает пару лет, а потом из-за того, что будет жаркая очень погода, людям потребуются кондиционеры. Кондиционеры работают на электричестве, электричество вырабатывается на тех же теплоэлектростанциях. То есть, во-первых, мы совершенно не сэкономим на использовании топлива и не сократим выбросы парниковых газов. А во-вторых, это действительно почти круглосуточная работа, это дополнительные выдатки, то есть это дополнительные расходы конкретного каждого домохозяйства. Это первое. А вот второе, на что бы я хотела обратить внимание, что на самом деле вот те культуры сельхозхозяйственные, которые мы привыкли выращивать, они тоже имеют ограничения по температурным показателям, то есть для них характерны температурные оптимумы. И это уже очевидно для льна, например. Например, который любит прохладное лето, прохладную погоду, и все уже знают, что ареал выращивания льна приходится смещать далеко на север к Беларуси, и это вообще не гарантирует урожаев. Но вот недавно я сама узнала, что и клубника, наша любимая клубника, она тоже имеет ограничения температурные. При высокой температуре снижается ее урожайность, и есть совет ее обрабатывать каолином, который вот позволяет уменьшить этот температурный шок, повысить урожайность. То есть на самом деле вот это изменение погоды требует вот такой постоянного режима погоды летнего, то есть то, что климатом называют, требует изменения нашего образа жизни во всех сферах, не только в энергетике, не только быть осторожным и беречь себя, я имею в виду о здоровье в жаркие волны жары, и вообще всего того, чем мы привыкли заниматься летом.
1: Только негативные такие наступства, скажем так, изменения змянення клімату нясуць, ці можам нешта пазітыўнае знайсці. Ну, не ведаю, менш адзенне трэба купляць сабе на лета, бо не трэба там...
2: На самом деле, больше всего теплеет климат зимой. В этом году, когда установилась холодная погода, я разговариваю с людьми, они сказали, да вроде так это ж нормально, и снег, и наконец-то зима как зима. Он говорит, ты знаешь, у меня уже давно нету куртки теплой. Какой мне смысл покупать? Хорошо, что вот я катаюсь на лыжах, и есть вот какое-то спортивное лыжное.
1: Альбо боты так само, часами бывает такое, что боты мы не рыхтуем, ну уже зимовые такие.
2: Да. Я согласна, и вот это же шутка шутками, но это одна из причин, почему нужно переезжать в теплый климат, что у тебя резко сокращаются расходы на одежду, потому что зимняя одежда, она требует расходов. В сельском хозяйстве можно посмотреть о том, что если мы удачно адаптируемся, то мы можем выращивать другие культуры. Конечно, очень жалко нашей национальной культуры льна, но, с другой стороны, Беларуси никогда не удавалось выращивать качественные твердые сорта пшеницы. Теперь у нас появляется такой шанс. Мы можем увеличивать посадки других культур и так далее. То есть какие-то моменты действительно есть.
3: І па дадзеных сусветнай метэаралагічнай арганізацыі перыяд 2015 да 2025 года афіцыйна прызнаныя самымі спякотнымі 11 гадамі ў гісторыі назіранняў. Наперадзе лета 2026 года сіноптыкі таксама кажуць, што будзе гарачым, асабліва ліпень і жнівень. Сёння на гэтым ставім кропку і таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rs.com. Там больше навіну на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, улады Грыніўскі. Беражыце сябе і блізкіх.
8: Воскресенье вечер.
9: О главном в стране и мире главный эфир.
8: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
10: Я сказал.

0: радио «Радвига».
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.

вспоминаю свои первые кроки по этой дороге. Я наздалась ему такой чужой и пустой. Солнце слева и вниз, и сердце в знямозе. И не хапая надеи святой. И он зразумел, что такое быть ниже ватерлинии, хоть ведая солодки смак вышини. Заплатил по рахунках в сумневных сябровских стосунках, и все-таки не вышел с гульни. Солнце справа и вверх, начинается новый подъем, и человек усмехается усмешкой знаемой. А зернется на побоч завсюду снег-то с сябров. По мы ни коли, ни шуры, ни столи, один без одного.

0: Белорусская радио Рация. Рация.ком.
1: День с рацией, информационно-музычный эфир. Учора в Киеве, сегодня в Одессе. Протягивается праца в Украине, про ее рассказывает дарадца Светланы Тихановской по парламентским супрацовництве и конституционной реформе Анатоль Лябечка. Завтра в Одессе начинается Черноморский форум по безопасности, где присутствует и белорусская делегация. И это реха визиту Светланы Тихановской у Киев, який отбылся на початку тыдня. Про сустречи и подеи после этого визиту рассказывает Анатоль Лябечка.
2: Гучать разные оценки, у подавляющей большинстве позитивные. Многие называют этот визит, эту поездку, как историчную, как прорыв. Але, на мой погляд, только час откажет. И наша задача зараз, как дистанция помеж теми словами, вельми приемными, мощными, которые прогучали подчас ее визиту, и они вот эти слова как имплементовались у день и выник. Тому я, как частка команды, застався в Киеве, и уже на наступный день мы зладили в Верховной Раде довольно буйный ивент, на яким присутничали белорусские доброхотники и представники Объединенного переходного кабинета и Координационной Рады, офис Светланы Тихановской, Центр Европейский Диалог. 2 годины. Планировали годину, але не уложились. И это только подкресливает, что зараз есть такие эмоциональные уздым, бо с украинского боку были не только парламентарии, але был и спецпредставник Украины по Беларуси Ярослав Черногор, был надзейный старшиня Конституционного суда, недавним проректор Харьковского университета, с яким мы супрацовничаем уже кольки годов. То бок, дискуссия была такая шматплановая. С одного боку, мы размовляли про то, как вот зараз, когда открылось окно махшимостей, выкористать вот эту ситуацию. И обмерковали проблемы, с якими еще сутыкаются и доброхотники, и тем больше волонтеры в Украине, и еще больше белорусы в Украине. Умерковали не только так, что треба нечто робить, а ли там зараз находится в Верховной Раде проект закона. И он уже прошел первое читание, и мы домовились, что вот до этого закона, который регламентует так или иначе знаходжение белорусов в Украине, мы можем иметь возможность сформулировать свои поправки. Депутаты их возьмут, опрацуют, и будут пропоновывать для голосования. Вот это то, что и банковские проблемы, там, и легализация. До всего этого можно зараз, другая такая хваля будет, попробовать сделать пропановы, и депутаты нам обещали, что яны зробить все, как максимально с того, что огучилось, как оно прошло. Это вот первая частка нашей дискуссии, нашей размовы. Другая дотычилась, что может робить зараз группа за демократичную Беларусь. Мы и ранее были довольно активными, але зараз, глядите, например, как снова же не быть голословным, мы и ранее проговорвали, а те могут депутаты Верховной Рады стать хростными для политвязнев, для тех, кто сидит у белорусских турмах. Те ж рейковые партизаны. Ранее это питание промовлялось, але оно буксовало. Зараз, вот литерально сегодня я отослал, там где больше за десяток конкретных кейсов, депутаты поглядят, и я думаю, что они станут некая часть, докладно станут хростными для тех, кто миновито за поддержку Украины сегодня у колониях и турмах. Так что, я вельми задоволен вот этим ивентом, этой працей. Саправды, есть максимости, их треба вот зараз по горячих следах выкрестовывать.
3: И далее працевать, Петр Анатольевич, скажите, пожалуйста, на каком фоне отбываются все эти размовы? Бо вось, например, литерально зараз з'явилася інформація, наприклад, що Подоляк черговий раз попереджив Олександра Лукашенку. Політики українські нагадують ось про цю відказність, про те, що територія Білорусі сьогодні повністю знаходиться у зоні пораження української зброї. Це ось літерально зараз прогучала ця заява, яку можна прокоментувати, як можна прокоментувати увагу агульний настрой до Білорусі, той Олександра Лукашенка і до демократичної Білорусі.
2: Які настрої, які відносини? Я все це побачу на своєму політичному віку. И когда бывается великий саммит, куда приезжает великая колькость международных гостей, переличивается президентом Украины краины, которые они означают, але персонально Зеленский означает только Тихановская. А больше того, он троллит Лукашенко, Сапраўды быў прыём на ўзроўні першай асобы. Не сустрэліся там у рэзідэнцыі, але гэта таму, што толькі бракавала часу. Рэзідэнцыя маю на ўвазе Зеленскага. І ўсё было распісана. Гэтыя два дні, гэта было па хвілінах. То я бачу ў павестцы дня, што ну важна праз нейкі час Ціхановская вярнуцца сюды. Але вось за гэты прамежак часу мы павінны пастарацца зрабіць максімальна шмат, наколькі дазваляюць магчымасці. Таму што гэта ж не па шачку пальцаў робіць. Мы гаворым, што студэнтаў павінны стаць беларусаў шмат, тое, што я гаварыў і пра Верховную Раду, але гэта ўсё равно праз прызму бяспекі, гэта праз сіта вайны, гэта ўсё павінна праходзіць. Але ну, я гляджу даволі аптымістычна на сітуацыю, на не дрэнная, але сама па сабе яна не будзе выніковай, калі мы самі не будзем працаваць. Вось я ўчора быў у Кіеве, дзень працаваў постфактум з тым жа падаляком мы на кантакце, на сувязі. Сёння я ўжо ў Адэсі. Тут заўтра адчыняецца форум бяспекі, важны форум. Так само треба працаваць у кулуарах гэтага форума, каб прасоўваць нашу павестку.
1: Варта там быць, варта працаваць, бо ў Адэсу прыедуць сотні дэлегатаў з розных краін. Гэта эксперты, ваенныя аналітыкі, дыпламаты, палітыкі. Чарнаморскі форум па бяспецы пачынаецца заўтра і працягнецца да 31 траўня.

0: Федерація. Інформація, музика, культура.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Россия потребует палива, у тим ліку белорусского. Резко узросли поставки в Россию бензину с Беларуси. У травні продали 17 тысяч тонн белорусского бензину на российской бирже, а год тому у травні было усяго 300 тонн. Про это пишет выдание «Коммерсант». Опыт на белорусское палива тлумачится ситуацией на российском рынку. Там поустав недохоп бензину с причины незапланованных ремонтов на шерагу нафтоперапрацовчих заводов, выкликанных украинскими ударами по российской военной инфраструктуре. Так само мел уплыв сезонный рост поживания палива на передодни лета, а у таких умовах споживцы готовы набывать палива за межи, навод коли оно каштуя дорожей. При этом агульные объемы импорту с Беларуси застаются невеликими у поравнанні с потребами российского рынку, где что год споживается каля 40 миллионов тонн бензину. Тем часом Беларусь заливает российским вином. По выниках минулого года российские вытворцы отримали еще одну перемогу на споживецким рынку Беларуси. Как пишет выдание «Беларусы и рынок», Беларусь стала летась наибуйнейшим импортером российского вина. Прирост импорту у тоннах склал 3,5%, а у грошах больше за 28%. Агулом Беларусь закупила российского вина на 2 миллиона 300 тысяч доляров. У тым ліку гаворка идзе о продаже масла Сандры, закупованных Крыма и таманских винов. Швейцария больше не ведущий центр размещения замежного капитала. Гонконг упершиню обогнал Швейцарию, ставши ведущим сусветным центром размещения замежного капитала. Это отбылось дякуючи притоку ресурсов с материкового Китая, а так само обновлению мясового фондового рынку, пиша Офис Лайф. Подъем Гонконг отлумачить еще и огульным ростом привабности азиатских рынков капитала. Так объем замежных активов, размещенных у Гонконгу, летась вырос амаль на 11%, склавши 2,95 трильоны доляров, а у Швейцарии выниковая сума оказалась меньшей. Сколько отримливает польский наставник на пенсии? Как пишет газета «Правна», ЗУС различивает пенсии индивидуально для каждого. Необходимо уличивать все параметры и факторы, которые уплывают на кончатковый помер пенсии. Средняя ж пенсия наставника у Польши у теперешний час складает приблизно 3548 злотых брута. Найбольшую пенсию отримливают те, кто працует должей и отримливает высокие заработки. Так розница помеж выплатой после 30 и 40 годов стажу может перевышать 2000 злотых в месяц. Каждый додатковый год працы повялишивая будущую пенсию. Тому многие наставники вырашают заставаться у школе як мага даўжэй. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3,64 злотых гроши, евро 4,23 злотых гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2,76 рубля, евро 3,21 рубля, 10 польских злотых 7,60 рубля. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корисная информация для деловых людей.
3: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: 2020 год. Той перыяд, ці сапраўды, ужо не так часта абмяркоўваюць і палітыкі, і праваабаронцы, і міжнародныя СМІ. Менавіта пра гэта ішла гаворка на онлайн-семінары Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, дзе даследчыца Вольга Давыдзік прадставіла вынікі сваёй дысертацыі «Пасля рэвалюцыі палітычнае жыццё без перамогі». Яе теза гучыць проста і адначасова парадаксальна. 20-ты год не стаў завершанай старонкай.
2: Говорить о 20-м годе как об уже свершившемся историческом, сформулированном, таком кристаллизованном объекте исследования сложно. Просто даже потому, что насилие в стране продолжается до сих пор, потому что люди продолжают сидеть, они продолжают сидеть за то, что происходило в 20-м году, и это не прекращается не то, что даже со стороны тех, кто выступал на улицах, участников и участниц протеста, а это не прекращается со стороны власти, которая эту память длит. Через насилие, через вот эту вот условную их ресоциализацию, заботу, как они это понимают, если вообще подобное может быть применено в отношении этого режима, но он тоже каким-то образом организует эту инфраструктуру заботы, даже через систему наказания. Белорусский кейс, конечно, он и уникален, и не уникален, он уникален в силу стечения множества обстоятельств, про которые можно говорить. Это не только отношение режима и людей, это еще множество политических факторов, геополитических факторов, исторических факторов, вот этого наслоения да, различного рода акторов, которые присутствовали, и тех, собственно, ситуаций, которые сошлись просто в одном этом историческом моменте, это тоже нужно принимать во внимание, конечно. Все это сформировало протестный заряд, которому, конечно же, предшествовало формирование этой инфраструктуры еще, там мы можем говорить, не знаю, за 10-20 лет до этого. По тем или иным основаниям, косвенно, так или иначе, по каким-то данным, которые поступают, мы можем понимать, что, конечно, протестное настроение, мне кажется, оно не может просто так раствориться в самых партизанских условиях, то есть более интимных, интимизированных, можно так сказать, но все равно это политическое остается, и память про политическое остается, как вот эта инфраструктура сразу организовалась вокруг поддержки политических заключенных. И как она до сих пор продолжается в эмиграции, сколько... Да, мне кажется, что это еще один удивительный политический эффект 2020 года и его продолжение в том числе.
3: Сярод разлежаных пытанняў у межах семінара «Пераасэнсаванне асновы дэмакратыі ў эпоху глобального узмацнення аўтарытарызму» были агучаны прыкметы и новой морали выживания белорусов у политичном жыцці без перамоги. Кажа даследчыка Вольга Давыдзік.
2: Агентное движение – это движение воли, это выбор, но он сопровождается в том числе и очень многими условиями, дестабилизирующими это моральное ядро. Это истощение, это страх, это выгорание, это невозможность сделать этот выбор постоянно, это несправедливое распределение этих инфраструктур заботы. И мы не можем сказать, что все в стане протестующих условные друзья. Я считаю, что любое выживание можно маркировать как политическое в условиях выживания в пространствах, рассеченных властью.
1: Паводле Вольги Давыдзік, беларускі пратэст і дагэтуль працягваецца ў іншай форме. Супраціў і салідарнасць пераходзяць у больш нябачныя практыкі. Пратэстны дух не знік, а застаецца ў выглядзе сетак узаемадапамогі, лакальных ініцыятыў і культурных форм супраціву.

0: Рація. Ми разом.
1: День з рацією і до іншої теми. Легалізаційне питання, супротистояння дискримінації, проведення неформальних мероприємств, вивчення білоруської мови і популяризація білоруської культури. Такими питаннями живе білоруська діаспора у Чехії, каже активний удільник цієї діаспори Андрей Калаур.
2: Коли есть такая возможность, я бы хотел спочатку сказать про актуальную проблему у Чехии, якая зараз есть. Это кейс Змитера Кудилевича и его сына Якова. Справа тем, что Змитер Кудилевич – это белорус, и он протестовал в Беларуси, потом съехал разом с сыном. Сын жил разом с батькой, а потом переехал и зараз находится в Чехии. Вот, и у него были пытания, проблемы с легализацией. Он подался на международную оборону, ему отмовили. Это вельми такие кризисный момент, потому что мне колись так само отмовляли об легализации, я памятую, что это вельми болюче. И вот Яков выпил шмат таблетку и стратил притомность. И он зараз у коме. И он зараз у Чехии, и его тата приехал с Украины, подается, чи с Польши, и зараз разом с ним у шпитали. И Якову потребна допомога. На Байсоле зараз отбывается сбор. Там, я гляжу, 6 тысяч евро, але это, конечно, маленькая сумма, бо Яков не страховки. Ось, и это будет вельми шмат каштовать его знаходжение там и лечение. И он пролежал день, никто с Чехов у лагеря, где он жил, до его не заходил, и это вельми поуплывало на его стан. То бок, в этом выпадку, как бы, никто не поклопотился про его, и его спрос день его забрали у шпиталь. Тому я думаю, что, кроме белорусов, у нас нема когось інших, кто нам допоможет.
3: Чехия, ведомая своей довольно жорсткой как раз миграционной политикой, уточнение до громадянов Беларуси, мы можем перелишить вот с какими основными проблемами уплали легализации, эти там подолжение документов, виза усутукается диаспора сёння, и эти допомагаете вы неким чином это вырашать.
2: Зараз буквально два дни тому я размовлял с человеком с Брна, який был избитый за то, что размовлял на белорусском мове на улице. Полиция не допомогла, человека, який избил нашего белоруса, не знайшли. И, например, так само новина с Праги. Банк отмовил белорусу введение рахунку и сказал, как той шукал інший рахунок у іншому банку. То бок проблемы не только на державном уровне, то есть, что нема визов, ось, але и на уровне приватных компаний, банков, и так само великая хваля такого правого развороту и ксенофобии сярод местного населения. И я думаю, что зараз ось час такий, что коли мы не будем отказывать, то это может только погоршаться. Як мы отказываем? Ну, например, я у свою чергу працюю з візами, то бок вынікаў ніякіх. Яны размаўляюць паміж сабой, бо гэта абмяркоўваецца ва ўрадзе, як яны мне сказалі. Але прынамсі яны ведаюць, што мы так проста гэта не здаем і пішам у Раду Європы, у ААН, звяртаемся шмат разоў да розных камісій ўрадавых. То бок гэта пытанне, ведаеце, такое больш таго, што мы так гэта не пакінем. Я, напрыклад. Па візах вынікаў ніякіх. Але ёсць добрыя навіны наконт вось школы. Белорусской проекта школы, так бы мовить.
3: Наближается лето, и шмат какие инициативы звычайно берут паузы на сезон отпочинку. И то вось у вас есть у Чехии, у белорусов конкретные мероприемства, и что все плануется на ближайший час? И остаются белорусы, чехи активными у летние месяцы?
2: Так, у нас есть ивенты вось у Брне, которые ладит наша суполка, и это локальные, например, там открыта кухня, когда мы собираемся, готовим разом и слушаем размовы. С Алена Тихонович, например, недавно приходила. А у нас есть, зараз плануется кинопрогляд, але это такие локальные проекты, которые мы покрываем за свой кошт, а больше такие долготерминовые, как проекты школы, где выкладчикам треба платить, мы хуже за все не потягнем. Тому мы звернулись до Министерства эдукации еще в осенью. Але они, как звичайно, бюрократы, вельми долго это затянули. И только зараз эти гроши нам перелічили. Это больше за 300 тысяч крон, але ну, для выкладчиков и для аренды помешкання это будет окей. И вот мы плануем летом, магчыма, такий тестовый режим открыть школу у Празі Брне. Еще думаем про это. Але, конечно, с вересня до снежня нам этот проект треба реализовать. Тому гроши зараз перевели, они на открытом рахунку, за ними можно глядеть в онлайн-режиме. И это вот такий проект Министерства эдукации, який нам зацвердил.
3: Что зараз з'яўляецца галоўным рухавіком для чэшскіх беларусаў? Што дапамагае трымацца разам, ці якім чынам вы трываеце гэтую сувязь з домам?
2: Я думаю, што зараз такі момант, калі шмат праблем і такі маленькія радасці, яны нам дапамагаюць вось сабрацца разам у Брне на кухні і гатаваць і нешта абмяркоўваць. Але я вось сёння ўжо пералічыў, гэта вось кейс Кудзелевіча, гэта збіццё беларусаў у Брне, гэта банкі, адсутнасць нейкіх вынікаў з візамі, але яшчэ хацеў дадаць, што самі беларусы бываюць расказваюць нешта нелагічнае. Зараз было апублікавана даследаванне Андрэя Казакевіча, які сказаў, што колькасць студэнтаў у Чэхіі, беларускіх студэнтаў расце. Але гэта абсалютна дезінфармацыя. Калі чалавек ведае чэшскую мову і можа адкрыць дзяржаўную статыстыку, то па ёй зараз 600 чалавек. Звычайна, што з гэтых 600 чалавек шмат хто тут ужо жыве і зноўку вучыцца. Тобо гэта такі страхавы поліс для нас, што ў нас ось, там, як бы, у нас ёсць вучоба, у нас ёсць віза, да? Але чалавек з Беларусі сюды не можа паехаць вучыцца. Ён можа паступіць, але візу не атрымае. Таму тое, што зараз наша медыя распаўсюджвае інфармацыю, што колькасць студэнтаў у Чэхіі расце, гэта неправда. Зараз 600 чалавек, кажуць пра больш 1000, гэта неправда. Тобо не трэба ў гэта верыць, сюды прыехаць проста так вучыцца нельга. І калі прыкладна разлічыць вось 600, у мінулым годзе там было 700, калі так разлічыць, то праз 4 гады, 3-4 гады беларускіх студэнтаў будзе 0. Вось такая вось такі рэгрэс.
1: Як кажа Андрэй Калаур, як і заўсёды застаюцца актуальнымі візавыя пытанні, пытанні атрымання дакументаў ці адаптацыі беларусаў у Чэхіі.

0: Хотя бы СМИ могут про это говорить, ось, и часопис напиша, и белорусская радиорация передает. Как вы лечите, про сгоду 10, когда все это уже стихнет, про что напишут уже тогочасные журналисты, может быть, историки, может быть, экологи?
1: Про 10 годов можно запытать, а ці варто было, например, поширать эту дорогу, так? А ці варто было заховывать эти птушки, например, когда все эти белорусские вёски кругом Беловежской пушчи уже вымерли, например, так? Что просто людей там уже нема. Шмат питанняў, шмат так само, ну, такого змагання. И треба, я так лічу, что зараз треба нам разуметь, принамсі разуметь интересы всех боков зацікаўленых, а то, что наперадзе перамены, так само перамены, это кризис у экологии во всем свете, но это непредказально зусім. Мы просто не ведаем, в каком свете прачнемся праз 10-20, праз 100 годов. Тут можно только нечто придумать, але я сам добра не ведаю. Но хочется, конечно, коли захавалася Беловежская пушча, но хочется, каб яна надалей была для наступных поколений.
2: На дадзены момант будаўніцтва дарогі фармальна не спынена, аднак на 7-кіламетровым участку абмежаваныя цяжкія працы да моманту атрымання спецыяльнага экалагічнага дазволу, звязанага з аховай птушак у перыяд гнездавання.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Что в ближайших новинах на Радио Рация? Олесь Беляцкий назвал три умовы для измены Беларуси. У Менской долине Казах девятиклассница скончила житё самогубством. У Варшаве запланованы белорусский семейный фест. Больше скажа Владимир Лапцевич про неполные три хвилины.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 19 у Беларуси, 18 у Польши.
3: Алесь Беляцкий назвал три умовы для змен у Беларуси. У Менской долине Казах девятиклассница скончила житё самогубством. У Варшаве запланованы белорусский семейный фест.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий у своей промове на 3-м конгрессе политзняволенных у Вильни окреслил три головные умовы для початку змен Украине. Это вызволение усіх политвязнев, спынение репрессий и национальный диалог. И он подкреслил, что белорусы, незалежно от места знаходжения, застаются одной семьей, объеднанной прагой до справедливости, пишет правооборонший центр «Весна». Мы опынулись за мяжой не по своей воле, але мы все одиная семья. Нас объеднала белорусская русская турма, прага до справедливости и жадание вернуться у демократичную Беларусь. Мы хочем не просто быть на свободе, мы хочем быть дома у незалежной краине, заявил Беляцкий. И он закликал дипломатичный корпус не послаблять тиск на режим, покуль не будут выкананы гэтае патрабаванне. Об трагичном здарении. У ночь на 27 травня ученица Менской школы номер 11 пошла с дому, а на раницу знайшли ее тело. Про это пишет наша Нива. Девчинка повесилась на территории зоны отпочинку долина Казак. Недалеко находится средняя школа номер 11, где и училась девятиклассница. У чем причина суициду, никто не ведая. Про саму девчину знакомые кажут, что она была тихая и милая. Батьки запевнивают, что никакого буллинга у класі не было, і становча апісваюць класную кіраўніцу. До криминальной темы. У Гародні осуджена супрацовница буйной гандлёвой сетки, якая на протягу нескольких месяцев выкрадала гроши с кассы магазина. Агульная сумма шкоды перевысила 168 тысяч рублей. Женщина працавала контролёром-кассиром, мела доступ до сейфа центральной кассы и была материально отказной особой. По даденных следства, с червеня по снежень 2025 года обвиноваченная амаль что дня забирала сейфа по 150-200 рублей, а позднее и большие суммы. У вынику ей удалось скрасти свыше 168 тысяч рублей. На суде женщина расповела, что тратила гроши на особистые потребы и азартные гульни. Женщине просудили 3 года позбавления воли. Так само ей призначили штраф у померы 2250 рублей. А кроме того, суд постановил спогнать с ее больше за 165 тысяч рублей на корысть гандлевой организации. Присуд уступил у законную силу. Анонсная информация. Семейный фест до Международного дня детей намечен у Варшаве у неделю 31 травня. Подея будет включать интерактивные активности для детей, творчие майстер-классы, музычные выступы, спортивные и познавальные ивенты, книжный кермаш. Долучится до подеи и актриса дубляжу, былая актриса Купаловского театру Кристина Дробыш. И она расповедает.
4: Я амбасадарка пераводных картинок, то бок таких дитячих татуировок, якія трапляліся нам у дзяцінстве ў розных жвачках. Мы ўсе марылі, і гэта дагэтуль папулярна. Таму у мяне ёсць цэлы набор всякай прыгажосці для дзяцей і дарослых. І я прапаную павесяліцца, як у старыя добрыя часы, будзе весела ўсім. Мінулым разам у мяне хадзілі ўсе татуяваныя, таму запражаю, будзе весела.
5: Але ж акрамя гэтага будуць яшчэ і чытанкі?
4: Так, канешне, я падрыхтавала кніжачку, не скажу якую. Але дакладна вы яе ўсе ведаеце, абсалютна ўсе, потому што нават калі ты не чытаў яе, ты не можаш яе не ведаць, это факт.
3: Так само у подеи возьмут удел Александр Жданович Маляваныч, коллектив «Пуговицы», театральный деяч Василий Дранько-Майсюк и иншие. Ивент пройдя у белорусским доме у Варшаве. Початок у 11 годин. Увоход на фест вольный. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про с годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу ў нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць без ападкаў, плюс 14 градусаў вечарам, 9 ноччу і толькі 6 са знакам плюс на раніцу. Заўтра ў першай палове дня невялікая воблачнасць, пасля паўдня воблачна, але ападкі не прагназуюцца. Плюс 18, плюс 19 градусаў. У найцяплейшы момант дня заўтра. А сёння дзень з рацыяй завяршаецца. Я Міхал Андрасюк, развітываюся. Пачуемся заўтра раніцай. Добрага вам вечара і заставайцеся на хвалях Радіо Рацыя.
0: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо FM. Еўрапейскае радіо для Беларусі на хвалях Радіо Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 28 траўня.
3: Новая шляхта. Як сяброўства з Лукашэнкамі дапамагае ўзбагачацца.
5: Мы же обычно вот рассказываем только, как они зарабатывают, на чём они зарабатывают, сколько они зарабатывают, а как они тратят.
6: Что рабіць, каб беларускі калій паплыў?
7: Это будет значимый отход от сегодняшних позиций всеми игроками.
3: А кол приедет?
8: То кол приедет, калі коротко.
6: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Одна з самих поспіхових і відомих білоруських бізнес-вумен – Людмила Нейронська, уладальниця двох квітніючих імперій – паливно-транспортної і рибної.
2: Але, як висвітлив розслідницький центр бюро, у Нейронської є не тільки професійний нюх, але і особливий талент – знаходить корисные сувязи и використовывать их для власного узбогачения. Как вы догадались, не обошлось тут и без семьи Лукашенки.
1: Кто такая Людмила Нейронская, и каким чином она выявила свой бизнес-талент? Как возникла связь Нейронская с семьей Лукашенки, и как это уплывает на ее бизнес-махчимости?
2: У эфира Еврорадио про гэта пагутарылі наш редактор Змітер Лукашук и журналистка бюро Ксения Вязнікоўцава. Давайте послухаем.
3: Ну, здавалася, сапраўды. І пры чым тут сям'я Лукашэнкі? Ну, ёсць нейкі там Лукашэнка. От сядзіць сабе ў Палацы Рэспублікі. І тут без яго не абышлося. От як так?
4: Ну, потому что вообще, в принципе, любой крупный бизнес, он не обходится без участия государства, либо непосредственно семьи Лукашенко, да? А, как бы, ну, здесь речь идет не про старшего, как бы отца нации так называемого, да, а про его старшего сына Виктора Лукашенко, потому что именно его клан выстраивал и выстраивает отношения с Людмилой Нейронской и получает в том числе от этого явно какие-то преференции. Ну и Людмила Нейронская, соответственно, помимо вот этого лобби, да, на высшем государственном уровне, тоже как бы получает свою золотую монету.
3: Давайте обозначим усе ж таки, калі мы кажем про золотую монету, то з чого, з яких бізнесів гэта монета капає?
4: Изначально ее капитал он базировался именно вот в топливно-энергетическом секторе, да, то есть она где-то примерно в начале нулевых появилась в компании «Сырьевые ресурсы», доля в которой как бы там была у ее нынешнего ключевого бизнес-партнера в этом секторе Артура Зубарика. Но стоит отметить, что в тот период в «Сырьевых ресурсах» также были доли и у различных государственных компаний, да, то есть у Зубарика уже в начале нулевых был выход на крупных влиятельных белорусских чиновников, да, плюс еще в 90-х и в нулевых он занимался, как говорят профессионалы, нефтедобычей в России, да, и некоторые активы вот эти Юкола, они до сих пор живы и приносят прибыль.
3: Ксения, можно я коротенько, просто покольки, накольки мы узгадали гэтыя даты, нулевые, 90-е, то люди у гэтыя часы, асабліва калі мы кажам про 90-е, могли вести нейкий бизнес только тыя, хто быў выхадцам з камсамола, з парты, ці з якіх-небудзь бандыцкіх груповак. Ну, бандыцкія это хутчэй за ўсё для Росіі адносіцца, а ў дадзеным выпадку, калі мы кажам, выходзіць адкуль, дзякуючы якім заспінным арганізацыям можна было у 90-х улезці ў такі бізнес?
4: Ну, я думаю, что у него были какие-то связи с чиновниками, и именно вот благодаря как бы Зубарику именно он ввел Нейронскую в бизнес. Ну, это наши догадки. Мы пытались задать эти вопросы и Нейронской, и Зубарику, да, откуда все-таки вот эта Людмила взялась, почему он взял ее в долю там в бизнес. Но они почему-то не хотят как бы раскрывать вот подробности своей коммуникации, поэтому вопрос этот остается на уровне как бы догадок, да, но вот объективные факторы указывают на то, что как будто бы, скорее всего, у Зубарика уже были какие-то подвязки в государстве, в бизнесе, да, потому что все-таки как бы топливно-энергетический сектор, он подконтрольный государственным структурам, да. Вот, и потом в 2005 году Зубарик и Нейронская одновременно входят в долю фирмы «Сырьевые ресурсы Бел». Вот, это компания, которая занимается сейчас уже и производством, и транспортировкой сжиженного углеродного газа, углеводородного газа. И, собственно, вот на базе вот этих сырьевых ресурсов Бел и началось строительство вот этой их топливно-транспортной империи, которая на самом деле была довольно успешна по финансовым показателям до, пожалуй, начала войны. Хотя даже вот я смотрела финансовые отчеты, которые были доступны вплоть до 2025 года. В принципе, даже несмотря на санкции, вот у фирм, которые занимались больше логистикой, нежели производством, да, у них все равно были довольно неплохие обороты и довольно приличная выручка, да, то есть они как-то нашли какой-то промежуточный вариант, да, как бы, как зарабатывать, даже несмотря на то, что, как бы, вот этот сектор под под санкциями ЕС уже с 2021 года. Но вот по последним показателям очевидно, что бизнес сейчас убыточный, он фактически не, как бы, не функционирует, да, у него нет, он не жизнеспособен, да, потому что, как бы, санкции обновились, они синхронизировали с санкциями против России, и сейчас, конечно, дела у них плачевны, нам это, собственно, подтвердил и сам Зубарик, что, по сути, как бы, бизнес стал колом, они, конечно, надеются, что после окончания войны они возобновят свою деятельность, но, как бы, сомнительно, но окей. Вот. Так, собственно, свои первые финансы и делала Людмила Неронская. Ну и, конечно же, не обошлось без реэкспортных и контрабандных схем, которые в Беларуси, слава богу, в 10-х годах были в изобилии. Вот. В 2017-м Украина ввела санкции против российских производителей вот этих сук из-за военной агрессии Кремля на Донбассе. И, значит, там была такая история, что как-то пытались мобилизировать вот этот рынок и разрешили экспортировать сук в Украину тогда только по там спецразрешению от нового какого-то отдельно взятого органа. И вот тогда это спецразрешение получила только одна государственная Роснефть, а все остальные, как бы, их, так сказать, отделили от украинского вот этого рынка, и они придумали схему, что давайте-ка мы тогда будем гонять вот этот вот газ, значит, через белорусские вот эти газонаполнительные

0: экспорту, да, как под видом белорусского продукта. Ну, как бы схема не нова, примерно то же самое происходило вот по схеме с растворителями и этими разбавителями, да. И вот, значит, схема эта с реэкспортом просуществовала до 2018 года, а потом Путин как бы прикрыл эту лавочку, потому что из Беларуси, получается, шли как бы недоплаты за это. Ну, и опять же, вот этот весь схематоз, да, как бы в Беларуси на этом заработали. И судя по данным, которые предоставляла Reuters в 2018 году, заработали на этом преимущественно именно компании Зубарика и Неронской.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Ксеніяй Вязнікоўцавай. Пра яе новае расследаванне датычнае сяброўкі сям'і Лукашэнкаў Людмілы Няронскай.
2: Ну, гэта калі мы кажам пра вось гэтую нафтагазавую накірунак. Але я так разумею, што бізнес-таленту гэтай жанчыны пайшоў шырэй і далей, чым вось гэтая нафтагазавая сфера.
0: Ну, конечно, да. Помимо вот этих вот топливно-газовых активов, у нее есть еще доля в клинике Мерси. Мы делали про нее расследование еще, когда работали в Белорусском расследовательском центре в 22-м году, о том, что именно эта частная клиника стала монополистом по эндопротезированию. Да, при том, что в Беларуси эндопротезирование запретили повсеместно везде, разрешили это делать только клиники Неронской, там есть доля еще, по-моему, или была доля у Зубарика и у его бывшей жены, да, то есть это тоже, можно так сказать, их совместный бизнес. И при этом там цены на операции, если я не ошибаюсь, были там в 2, по-моему, с половиной раза больше, чем в государственных клиниках, но в государственных нельзя было поставить тогда импортные протезы, да, то есть они еще как бы заработали и вот на здоровье белорусов, в которых, по сути, не осталось выбора никакого, да, потому что отечественные вот эти протезы, которые предоставляет государство, да, бесплатно, они просто разваливаются там, там максимум их реальной носки там до 5 лет, да, то есть импортные протезы, они гарантировали более качественный уровень жизни и, соответственно, более продолжительную носку, да, но за это людям приходилось там вываливать по 8, там, по-моему, 10 тысяч евро за операцию, ну, то есть по белорусским меркам это довольно дорого, да. Ну и сейчас актуальный ее бизнес 22-го года, она начала вот и продолжает строить свой рыбный холдинг, и на нем вот она, собственно, и сконцентрирована. Вот, и пока бизнес, судя по всему, идет довольно успешно.
2: Давайте мы вернемся до сегодняшнего расследования, ну, докладнее расследование, которое было сегодня опубликовано на сайте Бюро Медиа, про которое мы уже сказали. Это под назвой Людмила Няронская побудовала бизнес-империю, причем семья Лукашенко. Але, таки заголовок про бизнес-империю, а скировываете свой погляд на вёску Прудзішча і на маёнткі, якія там пабудаваны. Слухайце, ну пабудаваў чалавек сабе харошы домік такі з мармуровымі лесвіцамі. Што за зайздрасць такая? Што вы там ужо там вот лезеце, вот можна сказаць, у пакоі? Ну, какая вам розніца, якія там пакоі, якія там габелены вісяць на сцэнах і якімі коўдрамі застелены ложак?
0: Ну, смотрите, разница на самом деле есть, и она принципиальная, да, потому что, во-первых, впечатляет масштаб, да, дом Неронской, точнее, кланы Неронских, да, он у нас представлен в площади почти 1050 квадратных метров. Ну, довольно-таки солидный особняк даже по меркам как бы пресловутых Дроздов, где, казалось бы, мы уже как бы все видели, да, а тут как бы, ну, я правда, я удивилась, потому что, ну, меня редко уже что может удивить, но тут я честно, я удивилась.
2: Я в этой жизни уже повидала.
0: Коррупция всякой, да, повидала, но вот как бы было забавно, да. Даже вот я специально посмотрела со спутника, и вот, ну он, его буквально, там такой большой дом, там такой огромный участок, что вот его буквально из космоса видно.
2: Вы же сами говорите, клан, ну шмат людей, ну надо ж жить не как в Хрущевке.
0: Да, это все понятно, что как бы площадь большая, потому что и людей как бы в доме тоже наверняка немало. Вот, но тем не менее, период как бы покупок всего этого, да, то есть вот землю первую они участки купили, по-моему, в 2014-2015 годах, вот они купили землю, общей площадью сейчас она составляет, по-моему, больше 6000 квадратных метров, да, и дом был построен, ну, по крайней мере, поставлен на баланс в кадастре.

0: в 2017 году. И из этого напрашивается вывод, что в том числе денег, деньги, которые были вложены в этот дом, могли как раз-таки прийти вот, вот с этой схемы реэкспорта, да, вот, вот этих российских сук. Да, поэтому здесь мы именно сосредоточились на том, что не просто вот посмотрите, как она живет, хотя я считаю, что белорусы имеют право знать, как живут наши бизнесмены, особенно бизнесмены, которые обласканы как бы любовью белорусских властей и конкретной вот конкретного ответвления семьи Лукашенко, да, то есть мы же обычно вот рассказываем только, как они зарабатывают, на чем они зарабатывают, сколько они зарабатывают, а как они тратят. Ну вот неужели белорусы не хотят знать, как эти люди тратят деньги, потому что чаще всего они зарабатывают эти деньги из белорусских налогов, да, из-за того, что эти деньги туда не доплачиваются, не тратятся на белорусский народ, а тратятся на вот всякие глупости, там, у Аношки это там бриллиантовые колье, вечеринки с Кайли Миноук, там, Мальдивы, неделя, там, 100 тысяч евро, да, а вот у Людмилы Неронской, как бы, ну, вот колье нет, но у нее есть дом, 1000 квадратных метров, да, и я считаю, что, ну, это на самом деле непозволительная роскошь, да, и вот в Украине, например, был прецедент, когда Янукович сбежал из страны, да, в его бывшей резиденции создали вот такой парк-музей коррупции, да, и мне бы хотелось в Новой Беларуси тоже увидеть такой парк-музей в Дроздах, да, и вот чтобы каждый из белорусов мог зайти и посмотреть на вот эти вот памятники собственной жадности этих людей. Эта штука, она как бы очень красочно показывает вообще, кем мнят себя эти люди. Вот они себя мнят, вот, не знаю, там, дворянами какими-то, новым дворянством, потомками там шляхтичей, да, какими-то значимыми, родовитыми там людьми. Вот, то есть это их как бы собственное представление о себе и о своей жизни, о своем месте в этом мире и в этой стране. И этот дом в 1000 квадратных метров, это тоже вот, вот этот пресловутый кич, который присущ как раз-таки вот этому а-ля новому дворянству, да, вот побольше вот комнат, мрамора не скупимся, вот в каждый квадратный метр нужно уложить как бы вот мрамором, вот это вот все, это вот иллюстрирует как бы, кто на самом деле эти люди, как они себя вот представляют в этой реальности.
1: Вы рассказываете про сувязи про детей. Какие там,
0: да,
1: сувязи?
0: Смотрите, вообще изначально, да, вот в до этого как бы этапа, когда мы все это обнаружили, глобально как бы и летопись велась у нас взаимоотношений Лукашенко и Неронских с 2019 года, да, то есть мы фиксировали совместный перелет, когда они летали в Эмираты, когда вот был официальный визит у Александра Лукашенко, вот, и они туда летали с семьей, плюс мы знали, что часть детей Неронских и Лукашенко училась вот, вот в этой гимназии номер 16, потому что у нас был список попечительского совета. И вот Неронская и Лилия Лукашенко, жена Виктора, они входили вот в этот попечительский совет вот этой 16-й столичной гимназии. И у нас до этого было представление, что вот плюс-минус, наверное, как бы, да, где-то вот они, возможно, пересеклись, и вот примерно вот этот вот отчет можно вести от этой как бы точки, да. Но в этом расследовании мы эту точку углубили, да, потому что мы первые, как минимум, пересечения двух семей зафиксировали в 2014 году, да, но здесь нужно понимать, что, ну, как бы, мы же не налоговая там полиция, да, то есть мы не следственный комитет и не прокуратура, то есть мы не можем как бы знать всего, мы можем собирать какие-то осколочные данные, да, там, из открытых источников, как это сделала я, да, то есть из Инстаграма дочери Людмилы Неронской, да, но тем не менее, как бы, вот теперь нижняя планочка у нас спустилась на 5 лет назад, к 2014 году. Но, скорее всего, датируется оно все еще раньше, началом десятых, потому что дочь Лили Лукашенко Виктория и дочь Людмилы Неронской Анна, да, они, судя по всему, были одноклассницами, да, и учитывая год их рождения, наверное, отчет как бы примерный знакомства родителей можно вести вот из точки начала десятых годов.
2: В эфире Еврорадио была журналистка-расследница Центра Бюро Ксения Вязниковцева. Яна рассказала про подрабязности своего нового доследования, якое тычется сябровки семьи Лукашенко у бизнес-вумен Людмилы Няронской.
3: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
4: Далее в программе «Еврозум».
2: Что робить, как белорусский калий поплыл?
5: Это будет значимый отход от сегодняшних позиций всеми игроками.
4: А Коул приедет?
6: То Коул приедет, коли коротко.
2: Устроимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Юніорская сборная Беларуси по хоккею допущенная до чемпионату света 2027 года. Про это поведомляет шэраг спортовых белорусских СМИ. Беларусы нібыта згуляюць у групе со Словакией, Чехией, Канадой и Финляндией. Турнир пройдзе у американским Дулуце с 22 красавіка по 2 траўня наступного года. Раней дисциплінарны совет Международной федерации хоккея адмяніў рашэнне совета организации об недопущении сборных России и Беларуси до спаборніцтваў сезона 26-27. Кристал Пэлас стал пераможцам Лиги конференций. У финале лондонцы гуляли супраць мадридского Рая Валекана. Матч завершился минимальной перемогой коллективу из Англии 1-0. Автором одного гола стал французский нападающий Жан-Филипп Матета. И он вызначился на 51-й хвилине. Для лондонцев гэты выник сапраўднае досягнение. Команда упершыню у своей истории выиграла Еврокубок, хотя и третий по значности. Каталонская Барселона пропоновала 70 миллионов евро за нападающего Ньюкасла Энтони Гордона. Спортовый директор Барселоны Деку здійснюў поездку у Лондон для встречи с представниками гульца. Великой перешкодой застается кошт футболиста. Английский клуб оценивает Гордона в сумму прикладно от 75 до 90 миллионов евро, что обмежевывает маневры Барселоны в межах бягучей финансовой модели. В теперешнем сезоне Гордон принял удел у 46 матчах за Ньюкасл во всех турнирах, у яких отзначился 17 голами. Аренда белорусского футболиста Германа Барковского завершилась у польским Пясте. Нападающий провел за клуб с Гливицы 33 матчи, у яких забил 4 мячи и оформил 2 ассисты. Правы на Барковского належать Пушчы з Непаламіцы, якая не змагла вернуться у экстракласу по выниках сезона. У Пяста есть опция выкупу белорусского форварда. Раней галоўны тренер сборной Беларуси Виктор Гончаренко адмовіўся ад ідэі выклікаць Барковскага на чэрвеньскія спарынгі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
3: Беларускі калій спадзе ў рэжыма Лукашэнкі, што ЗША даціснуць ЕС і сыравіна пойдзе па свеце.
4: У якім выпадку такое магчыма і ці не марны гэта спадзеў?
3: На YouTube-канале «Зеркало» пра гэта паразважаў палітычны аналітык Артём Шрайбан.
5: Украіна... Можем начать с нее, потому что все здесь довольно просто. Они уже сказали, что они будут этого делать. Министр иностранных дел Украины уже прокомментировал. И это было бы супер странно в ситуации, когда весь все полгода последняя позиция ужесточается, внезапно снимать важную для Минска санкцию. Поэтому Украина явно выпадает из этого возможного лоббистского усилия. Да? Затем есть Литва и Польша. Они связаны по рукам и ногам европейскими санкциями в этом вопросе. Европейские санкции устроены так, что в исключительных случаях по некоторым из них, в том числе по товарам промышленным некоторым. Можно делать национальные исключения. Там допускается в некоторых пунктах такая возможность. Вот прям так написано. Пункт такой-то запрещено вывозить, допустим, я не знаю, станки. Но если это надо для гуманитарных целей, для дипломатического там какого-то обмена, да, для медицинских целей, продовольственная безопасность, что-то такое, то можно. То можно делать исключение. Так вот, пункт про калий, в нем такого ссылки на исключение даже нет. То есть даже если бы Литва внезапно захотела бы стать доброй по отношению к белорусскому калю. Да. Она была несколько лет главным лоббистом этих санкций, а тут внезапно под давлением США переменилась бы в этом отношении. Ей пришлось бы пойти в Брюссель и доказывать всем остальным, почему нужно сменить сейчас эту позицию. А возможно ли это? Ну, то есть технически, если бы Литва и Польша, например, это сделали, я думаю, что Португалия с Испанией не сопротивлялись. Да, и, возможно, Франция тоже. А, то есть я думаю, конечно, зависит в первую очередь от их позиции. Но это не национальный вопрос. А как уже справедливо заметил литовский министр иностранных дел тоже по итогам этих сообщений, европейские санкции тут сковывают. Если бы это был национальный вопрос, односторонний, я мог бы себе представить такое приложение американских усилий к Литве или к Польше, вот целенаправленно, точечно, чтобы сделать какие-то исключения, закрыть глаза, пропустить какие-то вагоны с типа американским калі, да? Но поскольку это противоречит всему европейскому законодательству, дистанция для литовского премьер-министра, например, или президента, от того, чтобы сказать, ладно, мы закрываем на это глаза, потому что нас американцы попросили вот в один раз так или два раза сделать, дистанция от сегодняшней позиции до этого, она довольно серьезная. Но дистанция от сегодняшней позиции до того, чтобы самим поехать в Брюссель и начать уговаривать всю остальную Европу снять эти санкции, она, на мой взгляд, колоссальная. Представить, что Литва не просто развернет свою позицию, но и побежит уговаривать Евросоюз, мне сложно, без какого-то действительно экстремального давления со стороны США. США, у США есть такие рычаги, конечно.
0: А нужно ли им это определение на это?
5: Вот, это ключевой вопрос. То есть США может сказать, мы заберем все войска из Балтии, если вот вы не пойдете и не убедите Евросоюз снять санкции на калий или смягчить их как-то. А у меня пока очень большие сомнения, что США готовы прикладывать такой серьезный рычаг к такому, ну, вопросу средней важности. Mm-hmm. Да, и поэтому, может быть, окажется, что это не так, и бизнес-интересы людей возле Трампа, которые внезапно окажутся заинтересованными в белорусском кале, превалируют, да, и они начнут действительно военными какими-то другими очень жесткими механизмами давления на Литву и на Польшу оперировать. Пока это все-таки письмо, и я думаю, что это такое скорее зондирование почвы со стороны США, чтобы понять, насколько это вообще возможно. А если они встретятся, и, судя по всему, они встречаются с довольно однозначной позицией о том, что нет, это невозможно, ну, дальше у них есть выбор эскалировать как-то серьезно отношения с Евросоюзом, с Литвой, или спустить это на тормозах, понадеясь, что Минск удовлетворится чем-то другим для продолжения процесса. Я не знаю, по какой они дорожке пойдут, я лишь просто подчеркиваю, что это будет значимый отход от сегодняшних позиций всеми игроками. И Вашингтоном, которому придется какие-то очень серьезные выкручивания рук применять к Литве, и Польше, да, или Польше, и самими этими странами. Им придется пойти, их политическим элитам придется пойти на мой взгляд, серьезное унижение, чтобы, ну, в первую очередь, внутреннее, да, репутационное унижение, чтобы сменить позицию с давить Лукашенко всеми силами, и мы не согласны с ним даже разговаривать на уровне там замминистров, а только на уровне технических персонала, до давайте мы станем лоббистами снятия санкций.
4: Гэта быў палітычны аналітык Арцём Шрайман, які патлумачыў, што мусіць здарыцца, каб беларускі калій пусілі ў парты Еўропы. А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме «Еўразум».
3: А кол прыедзе?
6: То кол прыедзе, калі коратка.
4: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу. Музыка.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20 година Беларуси, 19 у Польши.
3: Літв'язня Кирила Ашурка осудили за нібито злосное неподпорядкование администрации колонии. У Беларуси на учениях войсковцы отпрацевали прием и сортование пораненных. Глава католицкого епископата Беларуси поскардился на острый недохоп святаров.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с темы политических репрессий. На 26-годового политвязня и фигуранта справы от Рады громадянской самообороны Беларуси Кирила Ашурка узняволи не оказывается тиск. Про это поведомляя правооборонший центр «Весна». У Могилевской колонии номер 15, где он отбывает 13-годовый термин покарания, его периодично смещали у штрафный изолятор, а после у помешкания камерного типа. Как пишут правооборонцы, теперь политвязня осудили за небыто злостное неподпорядкование администрации колонии. Поводле нового присуду покаранию он будет отбывать у колонии строгого режима номер 9 у Горках. У Кирилла вельми тяжкий стан здоровья. Он мает шерох серьезных захворваний. А наприконці минулого года у политвязня здарился микроинсульт. Поводле весны Кирилл не бачился с родными уже 3 года. До інших тем. Размещение войсков на мясовости, подвоз материальных ресурсов, биологичную разведку, дезинфекцию и дератизацию отпрацевали войсковцы подразделения у тылу и военно обовязанные запасу у рамках прошедших командно-штабных учений у Беларуси. Поводле информации Минобороны, медицинский отряд специального призначения тренировался примать и сортовать пораненых и оказывать им допомогу во взаимодействии со специалистами одной из мясовых больниц. Командно-штабные учения с органами военного керования, злучениями, воинскими частями и организациями тылового обеспечения Узброенных сил проходили 26-28 травня. Про недохоп католических святаров заявил в интервью Ватикан Ньюс старшиня конференции католических бископов Беларуси митрополит Менско-Могилевский Иосиф Станевский. Поводле его особным пунктом для белорусских верников застается створение уластной духовной пляцовки у Вечном городе. Однако для реализации этой инициативы необходимо накировать урым белорусских святаров. Митрополит заявил, что кадровое питание для костела застается острым. Колькость духовенства у самой Беларуси поступово скорочается, особливо во усходних регионах. Так, у Могилевской области один святар вымушен обслуговывать по 3 парафии, переодолевающие 100 километров. Ситуация ускладняется и тем, что святары с Польши, которые служили 10-годдями, все часей не отрымливают дозволу на дальнейшую працу. У таких умовах накирование людей у Рим покуль застается худшей надеей, чем ближайшей перспективой. И об летнем отпочинку. У липени 2026 года на березе Черного моря на грузинском курорте Уреки снова сберутся белорусские дети из разных краин света. Там пройдет международный белорусскомовный летник «Злетки 2026». Про проект каже его створальница Оксана Акуневич.
4: Мета летника – объединять раскиданных нас всех по свете. Кто в Беларуси, кто в Грузии, кто в Америке, кто в Польше. Мне подается, что во всех этих пирогах крутах и изменах в свете, самое важное трыматься разом. Наш летник как раз дает такую махчимость побачиться детям, подлеткам, рослым, але в первую очередь, конечно, детям и подлеткам разуметь, что у них агульного, почуть, чем отрозниваются и чем подобные краины.
3: По словам господарыни Оксаны, проект, который уже стал традицией для белорусской диаспоры, обрал в этом году незвычайную концепцию. Главной темой смены станет мифология и свет легенд.
4: Все это тема летника, сам летник называется «Мифичные взлетки». Есть, по-перше, такая вероятность, что, может, это будет опошний летник, коли раптом меня не впустить у Грузию, с одного боку. А с другого боку мы вырашили собрать мифологию разных краин, откуда приезжают наши белорусские удельники.
3: У команду, якая будет заниматься выхованием белорусских деток у летнику, уваходят белорусские спортсмены и письменники. Так само туды можно проехать и с батьками, для яких будет отмысловая программа. Доведаться подробязно про летник Максима у социальных сетках Оксаны Акуневич. Больше новинов на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчыма невялікія дажджы на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 5 да 7 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 да 18 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Сіноптыкі надалі прагназуюць невялікія ападкі на паўночным захадзе Беларусі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановные, добрый вечер, дороженьки. Сегодня 28 травня, четвер. Щиро жадаю, как вечеровый час так само подарував вигучно приємні емоції. До закінчення чергового працовного тижня, до речі, пошнього працовного тижня травні засталася тільки завтрашня п'ятниця. Принамсі, з гетей нагоди видатного настрою усім, як завжди, жадає Білоруська радіорація. У студії Кирил Малаховський, ви слухаєте вечеровий ефір. І особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або просто добирається до хати. Гурт «Релікт» уже грає для нас «Палас Франциска». Кавер такий свій особливий на гурт «Уліс». Далі нас чекають «Наві Бенд», «Бай Край», «Дрот Стюарт», «Воплі Відоплясова», «Тобок» – виключно вибітні зорні виконавці. Літерально праз 9 хвилин почуємо з вами Якуба Сушинського у передачі «Глянь, Машири» і кришечку пізніше, а полові години, тобок о 20.30 поводле білоруського часу, прохучить фелітон рації. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Русская радиорация. Рация.ком.
1: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Россия и Казахстан подрыхтовали запуск 31 проекту вартостью у 20 миллиардов доляров. На 3 дни российский начальник наведывая Астану. Хтось у медиях пожартовал с поездки Владимира Путина, мовляв, еде у Золотую Орду по ярлык на князяванне. У інших же мем, як такая у на коленях, целуя кривавую руку Путина. Абодва малюнки – натуральный сарказм. Однако, коли приглядеться, то за такими сарказмами хаваются разные сенсы. От державницкого до чужого ветру. Померкуйма. Якуб Сушинскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Выглядае, што Пуціну такая паездка, дзяржаўны візыт, патрэбны больш за казахскага лідара Касыма Джамарта Такаева. Некаторыя скажуць, калі начальнік Крамля едзе па запрашэнні прэзідэнта суседняй краіны, то гэта значыць, што тая ізноў дэманструе лояльнасць Маскве. Іншыя ж ацэняць процілегла –

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірасці і Біле Подляска. Так само нас можна почуть на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час краху подрабязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у п'ятницу, 29 травня, ночью чекається переменная облачность, днем облачная с прояснениями на дворе. На большей части территории краины пройдут короткочасовые дожди. Будет визначать умови на дворе на территории Беларуси поветренная холодная масса, якая поступает с полночного захода Европы. Ветер полночно-заходний порывистый, ранится и днем у многих районах моцный порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 4 до плюс 7 градусов, днем чекается от плюс 9 градусов по полночному сходе до 18 градусов тепла по паўднёвым захадзе Беларусі. Атмасферны ціск уначы будзе слаба расці, днём слаба падаць. У суботу, 30 травня, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі рэспублікі пройдуць кароткачасовыя дажджы. У дзённы час месцамі магчымы навальніцы, вецер ноччу паўночна-заходні, днём пераменных напрамкаў умераны, месцамі парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 4 да плюс 9 градусаў, днём чакаецца ад плюс 12 да плюс 15 градусаў, па захадзе краіны да плюс 22. У неделю, 31 травня, чекается облачное с прояснениями надворья. Местами по краине пройдут короткочасовые дожди. Так само, у ночи и раницы в особных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер переменных направков умеренный, днем местами порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 3 до плюс 8 градусов. Днем чекается от плюс 13 до плюс 17 градусов. По заходе Беларуси ночью от 10 до 12 тепла, днем от 19 до 23 градусов со знаком плюс. Вот такой надворье нас, дороженьки, чекает тягом ближайшага уікенду. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні напрыканцы траўня ў гэтым годзе. Гурт «Воплі Відаплясава» з трэкам «Гопца» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Сердце. Мы разум.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате под суммами головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто сгубился, разгубился в часе просторы, сустракаемся, шукаем сябру и однодумство на хвалях радио. Будем разом на хвале радио рация. Витаю вас по-белорусски, да и запрошаю на проект «Место для прессы». Про перемены будем сегодня гутарить. Спочатку с новыми чальцами координационной рады. Сярод ранейших чальцов есть и новые, а потом по гутарам про перемены у климате, как это уплывает на наше життё. Тут улады Гриневски, передаю привитание, да и запрошаю на программу.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: Запрашаю на дискуссию, поразмовляем про координационную раду. Только нагадаю, на минулом тыдне завершились выборы, а под конец тыдня выборшая комиссия их затвердила. Порох у нас один, это диктатура, тому треба домовляться да дискутовать. Кажут новые чальцы координационной рады, политики за сяродку демократичной супольности, которые упершиню уваходят в белорусский представничий орган. С нами сегодня представницы списка «Европейский выбор», яны працуюць у беларускім демократичному асяродку, але у раду уваходзіць упершыню. Представница по экономице и финансах об'єднанага пераходного кабинета, а теперь еще и членка координационной рады Аліса Рашиченко да Анастасия Сверкова, представница народной амбасады у Австрии, а по праце у координационной раде да и критичных хвалях вакол яе, якія час ад часу узнікаюць, кажа Анастасия Сверкова.
6: Па-першае, калі было лёгка. Лёгка не было ніколі, калі мы ўжо пачыналі. Я не беру нават да 20-го года, але калі мы нават кажуць з 20-го года, гэта заўсёды нейкая барацьба, і гэта заўсёды сваіх правоў, сваіх магчымасцей. І таму казаць, што зараз неяк нам цяжэй, чым было раней, ну дык не, мы заўсёды у нас усё роўна вораг у нас адзін, гэта дыктатура. Колькі б не было вось гэтых выбаршчыкаў, гэта больш-менш кажуць аб тым, як людзі гатовы браць удзел, але не аб тым, які ў нас ёсць праблемы. Праблемы ў нас як былі з рэпрэсіямі, дыктатурай, з транснацыянальным ціскам, дык яны ўсе і застаюцца. Як раней, так і зараз трэба людзей нашых неяк вратоўваць з той сітуацыі, у якой мы ўсе знаходзімся, і нам вяртаць нашу краіну.
5: Тут я абсалютна падтрымліваю ваша меркаванне. Вось літаральна недаўна таксама там адзін прадстаўнік беларускі выступаў, які там быў у літоўскім сейме, ён сказаў, што вось, напрыклад, літоўскія дэпутаты вельмі здзіўляюцца, бо прыходзяць розныя беларусы, і вельмі часта яны гавораць не адным голасам. Уласна кажучы, координацыйная рада таксама паказвае, што некие спрэчки, скандалы, тут в политическая сила вышла и так далее. Нема того одного голоса. По-перше, Аліса, вось до вас керовую эту пытанне. Ці вы так само лічите, что есть пэўны гэты кризис? И что мы можем зарабіць, акрамя того, что, я не ведаю, звертаться до всех политиков и говорить, что люди, давайте, може, неким чином домовимся, и гэты голос будет один гучать.
7: Перш за все, что датычится кризиса. У кризиса есть несколько факторов. Перш за все, это репрессии, рызыка репрессий. Мы б не бачили такого кризиса, калі б, например, голосование у координационную раду обирать своих кандидатов было безопасно для белорусов. Так само и белорусы, которые находятся поза межах, яны так само боятся этих рызыков, боятся репрессий, да их сваякоў, например, и так далее. Тому люди, конечно, принимают решение не принимать удел у таких выборах.
5: Аліса, это зрозумела. Так. Але, ведаете, я маю на увазе вот тую хвалю критики, якая обрынулась на координационную раду после выбору, калі проголосовали 2000 и почали писать, что ну вот мы попереджвали, что эта координационная рада никому не потребна, и вот белорусы акурат показалі, што яна нікому не патрэбна. Я пра гэты крызіс. Тое, што беларуская ўлада цісне нават на беларусу за мяжой, ну гэта вядома справа, з гэтым трэба не ведаю, жыць і змагацца. Я пра крызіс сярод палітыкаў, якія ўсё роўна пачынаюць спрачацца паміж сабой. Ну вот зноў жа, прыклад таго чалавека, якому літоўскія дэпутаты кажуць, што людзі, кожны розны палітык ад вас прыходзіць і гаворыць нешта іншае, і мы не разумеем, што вы хочаце беларусы, калі вось кожны палітык нешта іншае гаворыць. Ну вось, напрыклад, не ведаю, такая
8: зусім апошняя информация мне потрапілася, что был там некий документальный фильм, и Вероника Цыпкало попросила, каб яе замазали у гэтым документальным фільме, бо яна як бы не вельмі хочуць, каб яе показывали разом со Светланой Тихановской. Ну, гэта ўжо мне здаецца некі такія вот супрацьстаяння, яны пераходзяць некія межы. Але што мы можам толькі заклікаць палітыку, што давайте ўсе памятаваемся і будзем працаваць у нейкім адзіным накірунку ці неяк іначай.
7: Насамрэч, так, крызіс ёсць, але тут пытанне да тых людзей, якія ствараюць гэты крызіс. Таму што, напрыклад, калі я працавала і працую ў кабінеце, і я спадзяюся, што так будзе таксама ў каардынацыйнай радзе, мы заўсёды адкрыты да супрацы з рознымі палітыкамі, у якіх рознае меркаванне. І на мой погляд, гэта добра, калі ёсць розныя палітыкі, якія прадстаўляюць меркаванне розных людзей. Яны могуць быць абсалютна розныя, але мы павінны знаходзіць нейкі кампраміс і ісці насамрэч да еўрапейскіх палітыкаў з адной павесткай. Таму што так мы будзем больш эфектыўнымі, чым, напрыклад, па адрозненнасці і ісці да палітыкаў і нешта там сваё прасіць. Але тут пытанне хутчэй не да нас, а да тых людзей, якія ствараюць гэты крызіс, якія не хочуць працаваць, якія, напрыклад, заўсёды не таксама шмат разоў гаварылі, што няма ў дэмакратычных сіл нейкай стратэгіі, як дзейнічаць. Калі я запытваю, а вы прыйшлі хоць адзін раз з прапановай, давайце ствараць гэтую стратэгію разам. Ніхто не прыйшоў, толькі пішуць нейкія пасты ў Фейсбуке, нейкія каментары, што нічога не робіцца і нічога няма. Так прыйдзіце са сваёй прапановай, ніхто вам не адмовіць у гэтым. Давайце працаваць разам. Таму я спадзяюся, новае скліканне, чацвёртае скліканне, зараз шмат людзей, якія працуюць і дапамагаюць беларусам сёння, і яны больш практыкі, чым а вось популісты, назаву іх так.
8: Ось, гаворуды, так умоўна кажучы.
7: Так, ось. Таму стаўленне да каардынацыйнай рады, я вельмі спадзяюся, што зменіцца. І таксама зменіцца нейкае стаўленне да таго, як мы можам працаваць разам.
8: Спадарняліся, вось, да Анастасія зараз гэтага не прагучыць, тое, што я хачу сказаць. Але ось вы рыхтуйцеся, напрыклад. Неўзабаве вам скажу, што вось Аліса Рыжыченка, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету, патрапіла ў каардынацыйную раду і, адпаведна, офіс Светланы Тихановскай пасадзіў сваіх людзей у каардынацыйную раду і Аліса Рыжыченка будзе падпарадкоўвацца офісу Светланы Тихановскай і не будзе, умоўна кажучы, ну не ведаю, прадстаўляць, выконваць свой мандат як прадстаўніка беларусаў за мяжой, ну і беларусаў у Беларусі. Ну вось, калі ласка, вось што вы адкажаце на гэта пытанне? Вось да вас ужо ёсць пытаннічка, як гэта гаворыцца.
7: Што гэта хлусня, я адкажу, таму што перш за ўсё я не датычуся да офіса ніякім чынам. Я працую ў кабінеце. Людзі, якія блытаюць паміж офісам і кабінетам, я тады магу толькі пачытаць абавязкі прадстаўнікоў у кабінеце, абавязкі тых людзей, якія працуюць у офісе і гэтак далей, і іх задачы і функцыі. Гэта розныя рэчы. Я працую ў кабінеце непасрэдна па напрамку эканомікі. Я шла ў каардынацыйную раду з гэтым жа напрамкам. Я не заяўляю нешта іншага. І таму зараз тым, хто гаворыць, што я стаўленіца ад офіса, ну гэта наўпрост хлусня, і гэта сведчыць аб тым, што людзі насамрэч недасведчаныя, што адбываецца ў дэмакратычных структурах. Якія структуры наогул ёсць?
8: Дзякую вялікі за адказ. Ведаеце, я трошачы такія правакацыйныя, прабачце, пытанне вам задаў, паколькі увогуле маё бачанне, я вось задаю гэта пытанне многа якім палітыкам. Ну, я таксама не лічу, што трэба ўнутры апазіцыі. Вось Павел Латушка мне казаў, што гэта нармальна, калі ў каардынацыйнай радзе ёсць апазіцыя. А я кажу, што людзі, апазіцыя ў апазіцыі. Ну, мне здаецца, вось варта нейкім чынам, умоўна кажучы, заняцца, знайсці сваю справу ў беларускай дэмакратычнай супольнасці і гэтай справай займацца. Гэта такі мой падыход, а не змагацца вось супраць адзін аднаго, умоўна кажучы. Анастасія, вось калі мы гаворым пра чацвёрты склад каардынацыйнай рады, ну, Аліса напэўна будзе эканомікай займацца, так, і таксама фінансавымі справамі, а вось як вы бачыце свой, вось напэўна, калі балатаваліся, напэўна ж задавалі сабе пытанне, вось, а я прыйду тую раду альбо не прыйду тую раду, а што магу прапанаваць, што я буду рабіць?
6: Па-першае, я буду працягваць тое, што я ўжо рабіла дагэтуль, як прадстаўніца народнай амбасады, і зараз я застаюся прадстаўніца народнай амбасады. Тое, што мы рабілі на месцах на краінавым узроўні. Все нашы дамоўленасці з міністэрствамі, з парламентариями. Это то, что мы будем и далее делать, але уже на международном уровне. Так как это бывает, нечто там краина себе порашает, потом отмовляется, и встречи, которые проходят у нас с представниками, например, народных амбассад, это один уровень. Когда мы уже кажем, что мы представники обранного органа, у нас есть мандат от белорусов. От этих встреч уже складание отмовиться и от тех домовленностей, которые были, и далее, когда нечто принимается, некая резолюция, некая маленькие змены, это не завсёды змены в законе, это может быть маленькие некие змены, пункты на европейском уровне, идти на уровне краин-ААН, и потом оно спускается далее на краину, это уже все простее далее вырашать, и документы, которые больше унификованы помеж краинами, с ними уже простее працовать. Ну, это одно с направком. Та ж справа, але на больш шырэйшым узроўні.
8: Дзякую вялікі. Вось літаральна напрыканцы. Як вы ацэньваеце чацвёрты склад каардынацыйнай рады? Бо таксама ёсць такія меркаванні, што недоўга на працягне, бо такія разнашорсныя ўсе.
6: Ну так гэта ж добра, што мы разнашорсныя. Паглядзіце на любы парламент любой краіны. Дзе ж вы там знайдзеце парламент, які ў адным напрамку толькі глядзіць, і ўсе такія за ручкі ўзяўшыся, у светлую будучыню ідуць. Мы все хацім светлую будучыня за все доброе супраць всего плохого. Але ж методы мы можем выкарыстоўваць розные. И это добро, калі у нас есть вот такая шматгранность наших чальцов, и мы можем вырашать, какими методами кто будет вырашать агульные наши справы и мэты.
8: Алиса Горяцкая, так само до вас пытание. Вось як вы оцениваете коллегу, умовно кажучи, які так само прайшлі у координаційную раду, и вось як вы настроены в угле на эту працу?
7: Як я бачу коллегу? Перш за все, те списы, которые были представлены на выборах и зараз фракции, яны на сам реч достатково моцные, и каждый покрывает розные накірунки. Калі мы говорим про наступ, гэта больш про моладзь студэнту. Калі мы говорим про волю, гэта про вызваленчую армію. Калі мы говорим про европейский выбор, гэта про европейскую інтэграцію, про высокий узровень життя і эканамічную інтэграцію, мобільнасць, легалізацію і гэтак далей. Калі мы говорим про спіс рух за свободу і Паўла Латушкі коаліцію, гэта за адказнасць, за тыя злачынствы, які завершыў Лукашенко. Тобто, калі мы насамрэч будзем працаваць усе разам па кожнаму з тых накірунках, якія мы заяўлялі на выбарах, то мы будзем вельмі моцнай каардынацыйнай радай, якая працуе абсалютна ў розных накірунках і эфектыўна. Але галоўнае, каб мы працавалі насамрэч і рэалізоўвалі тое, што мы заявілі на выбарах.
5: Перад сабой такія задачы ставіць чальцы чацвёртага складу каардынацыйнай рады, які сфарміраваўся па выніках выбару, што праходзілі да 19 траўня. Іншыя навіны за тыдзень у нас наперадзе. Коротка і пра асноўнае.
4: Медыя. Навіны адным радком.
5: Святлану Цігароўскую ў Кіеве сустракалі нават лепей, чым у некаторых еўрапейскіх сталіцах, так кажа эксперт. Гэты візіт трымаў 25 і 26 траўня, як галоўны вынік змена агульнай палітыкі Украіны да беларускай дэмакратычнай супольнасці. Раней у Кіеве такіх кантактаў пазбягалі. Нагадвае палітычны аналітык Валерый Карбалевіч. Ён прааналізаваў агульныя падыходы Украіны да беларускай палітыкі, якія кардынальна паводле яго змяніліся.
9: Украіна пачала такі палітычны наступ супраць рэжыму Лукашэнкі, і ён становіцца ўсё больш актыўным. Я б сказаў, адбываецца такая псіхалагічная атака на афіцыйны Мінск. Гучаць нават пагрозы з боку і Зеленскага, і іншых афіцыйных асобаў. У рамках такой новай палітыкі стаўся гэты візіт.
5: Супольнасць абяркоўвае і выказванне Уладзіміра Зеленскага, якія ўжо характарызавалі як палітычны тролінг. Ён выказаўся аб прэзідэнце Беларусі і прыгадаў і Лукашэнку, і Ціхановскую.
10: Нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло, сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
9: Гэты жарт, але, як вядома, кожным жарце толькі і доля жарту. Сыгіба, міністр замежных справ, падкрэсліваў, што Украіна выразна адрознівае рэжым і народ Беларусі, і што Лукашэнка не прадстаўляе Беларусь.
5: Так, заўважае палітычны аналітык Валерый Карбалевіч. Пачатак ёсць, а далей многае залежыць ад розных фактараў. Так, вынікі візіту ў Кіеў Святлана Ціханоўская ацэньвае Святлана Шаціліна. Яна і кіраўніца місіі дэмакратычных сілаў Беларусі ў Кіеве, штодзённа займаецца адвакацыяй правоў беларусаў ва Ўкраіне ды маніторыць усе праблемныя пытанні. Далей працуем і маем свае прапановы, заўважае Святлана Шаціліна.
11: Данесці пэўныя практычныя рэчы. Да гэтага мы ўжо як місія зрабілі і падгатавалі некалькі лістоў, якія стасуюцца тых праблем, якія ёсць, нашых прапазіцый, як мы прапануем гэтыя праблемы вырашаць.
5: На пытанне, ці сустрэча беларускай дэмакратычнай лідаркі з прэзідэнтам Украіны і міністрам замежных справаў дапаможа вырашыць многія праблемы, Святлана Шаціліна адказвае стрымана і вобразна.
11: Я вельмі спадзяваюся, што гэты палітычны шлюз ён адкрыўся, і гэтая вада, яна змые на сваём шляху ўсе тыя перапоны, якія былі. Патрэбныя адміністратыўныя рухі будуць зроблены, але гэта пакажа час. Першы шлюз адкрыўся. Далі мають працаваць ўжо практычна структуры дзяржаўныя, каб гэта адбылося ўжо і людзі, прям беларусы тут, адчулі, што так гэта працуе.
5: Дэкларацыя кантакту Кіева і Беларускай дэмакратычнай супольнасці адбылася. Гэта самы важны момант пасля сустрэчы ва Ўкраіне. Таксама па іх выніках дамовіліся аб інстыцыялізацыі супрацоўніцтва кіраўніцтва Ўкраіны з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Да іншых тэмаў зараз. Лаўрэатам прэміі імя Наталі Арсеньевай у 2026 годзе стаў Ігор Кулюкоў з кнігай «Нетутэйшая далечыня», якая выйшла ў выдавецтве Янушкевіч у 2025 годзе. Праграма паведаміў беларускі ПЭН. Журы адзначыла аўтара, цытата, «за метафізічную адвагу ў працы з мовай», канец цытаты. Кніга ўключае вершы і пераклады з санскрыпту ды англійскай мовы. Прэмія імя Наталі Арсеньевай прысуджаецца за найлепшую беларускую паэтычную кнігу і існуе з 2016 года. З 2021 года яе арганізуюць беларускі ПЭН і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў. Гэта беларускае радыё «Раса» і праект «Месца для прэсы». Ну што ж, далей пагутарам пра змяненне клімату. Нас чакае карачае лета, хаця зараз гэтыя дні траўня дастаткова халаднаваты, канец траўня. Загалоўкі ў СМІ нам нагадваюць, як змяняецца клімат. Сіноптыкі пакуль не прагназуюць экстранных сцэнараў, аднак папярэджваюць аб хвалях спёкі, як гэта было і ў папярэднія гады. Пра тэндэнцыі гарачыні гутарам з адмыслоўцам-кліматолагам, кандыдаткай геаграфічных навук Ганнай Скрыган. Запрашаю на размову і вітаю нашу госцю.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
8: Такія загалоўкі ў сродках масавай інфармацыі, дарэчы, яны вельмі ўплываюць на успрыняцце ўвогуле інфармацыі. Вось зараз час ад часу трапляюцца нам загалоўкі пра тое, што вельмі спякотнае, гарачае будзе лета, і ўвогуле гэта трошачкі ненармальная сітуацыя. Давайте тут разбірацца, ці гэта трошачкі міф, ці гэта проста нагнятанне нейкай абстаноўкі, ці гэта сапраўды ўсё будзе так. Першы такі факт. Лета будзе спякотным і гарачым. Вось, паводле вашай інфармацыі, ці яно так сапраўды будзе?
12: Я понимаю, што такія клікабельныя загаловкі – это очень важна. Із-за патока інфармацыі, а главное той патум, которая не исполняецца, мы думаем, што это всё не так. А тем более, што кліматолог каждый последующий год называют самым горячим, самым жарким. При этом мы видим возвраты холодов, тепла, то есть это входит в противоречие с такими ежедневными нашими наблюдениями и с ежедневным ритмом жизни. Поэтому мы относимся с очень большим скепсисом вот ко всем вот таким вот заголовкам. Что я могу сказать, что действительно прогнозируется, что лето 26 года побьет все климатические рекорды периоды оно будет жарким. В нашем регионе планируется температурная аномалия плюс 2,2 градуса. Это очень много, несмотря на то, что это такие небольшие цифры, которые мы видим. У климатологов для этого есть основания, но при этом они говорят, что июнь может быть прохладным, и сухие неожиданные смены погоды — это становится частью нашей жизни, то есть частью нашего климата.
8: Пытание психологии так само у климатологию уваходить, бо у минулом годе так само казали, что будет вельми горячее лето, а узгадывающе его я не помню. Там пару тыдню было, что жарко, спякотно, невыносно, а в среднем то лето такое было звычайное, а в осень уже мы сидели и узгадывали, что нечто обещали такое горячее лето, а его то и не было такого супергорячего.
12: Вот, наверное, в этом основная проблема коммуникации климатологов со всеми остальными неклиматологами, в том, что психологические аспекты климатологи в свои прогнозы и модели не включают. Это основная проблема. И климатологи, конечно, не могут говорить, как некоторые политики, со стопроцентной вероятностью, что вот именно так будет, гадалки не ходи. Нет. То есть проблема всех этих моделей, что они чрезвычайно сложны. Кажется, чем больше мы добавим факторов, тем лучше мы результат получим. Но здесь так не работает. Добавление факторов приводит еще к дополнительным статистическим ошибкам. И поэтому все выводы климатологов очень осторожны. То есть в норме климатолог говорит, не верьте прогнозам на 3 месяца. Их вероятность исполнения очень низкая. Руководствуемся тем, что дается на сутки, на трое. Вот здесь вот гарантия есть, там 80% предсказаний. Что касается прошлого лета, вы не поверите, климатологи уже подвели итоги, и действительно прошлый год побил климатические рекорды. Он был теплым, но и при этом лето было таким, каким оно было, понимаете? То есть здесь еще разница понятий того, что мы наблюдаем за окном, это погода, и того, что считают климатологи, то есть эти тренды и климатические характеристики. Я могу сказать, что мы, конечно, уже разбаловались теплой погодой, и хотела бы вот отметить тот факт, что средняя климатическая норма лета в Беларуси плюс 18 градусов. Если бы было такое лето вот сейчас за окном, то все бы сказали, что лето холодное. Средняя январская температура минус 7. Но когда теперь минус 7 устанавливается на протяжении нескольких дней и недели, климатологи получают такой вопрос. Слушайте, а где ваше потепление климата? Уже там 3 дня минус 7 морозы. Хотя вот прорыв арктического воздуха и достаточно долгое его нахождение над территории Беларуси в январе, это вот, да, характерная особенность этой зимы.
8: Есть мое такое успринятие погоды, так, на которую я вот гляжу, что на улице, как я отчуваю, лето будет норма перевышена навод на 2 градуса и выше, так? Ну, для меня окей, там пару тыдню будет вельми спякотно, потом, как бы, сам бы и не до конца спякотно, а для климатолога, умовно кажучи, у глобальном аспекте, как это повышение на 2 градуса у год уже, как они уплывают.
12: Тоже такой фактор, который не задумывается. Обычно климатологи оперируют среднегодовыми температурами. Климатическая норма для средней части Беларуси, там в зависимости от региона, плюс 5,5, плюс 6 градусов. Это среднегодовая климатическая норма. То есть мы складываем все температуры зимой и летом, вот это вот получаем. Если климатолог говорит, что плюс градус к климатической норме, то понимаете, от 6 это градусов, это выходит очень большой процент колебаний. Мы кожей вот так объективно-субъективно почувствовать разницу в 1 градус не можем. Но вот это специфика использования данных, их осреднения агрегации, когда 1 градус оказывается 25% выше нормы. Это действительно много. Вы правильно заметили, что для нас погода и климат — это практически одно и то же. Не делаем вот этой вот разницы и не понимаем, почему климатологи-эксперты говорят о потеплении, а погода может быть любой. Здесь я бы хотела тоже обратить внимание, что климатологи всячески избегают вот этого потепления климата, говоря о том, что климат меняется. Потепление и рост температуры — только один из факторов. Когда все беспокойно говорят о том, что погода и климат становятся непредсказуемым, это как раз, во-первых, тот фактор, который мы уже отмечаем, что прогнозы, они плохо работают. То, что мы узнали, и те уравнения, которые мы используем для прогнозирования погоды, они сейчас из-за изменения климата не оправдываются. А во-вторых, чисто физическая, чисто практическая вещь. Любая система, она всегда находит свое какое-то равновесие. Понравится нам это новое равновесие или нет, это как бы другой вопрос. Но что такое новое равновесие для атмосферы Земли? Это значит, что те огромные атмосферные вихри, циклоны, антициклоны, которые определяют вот наше представление о том, каким должно быть лето, какое оно теплое или холодное, они находятся в других местах и имеют другие, не характерные для себя температуры. И это приводит к тому, что ну вот, прорывается холодный фронт, потому что теплый воздух оказался не в том месте, не с теми характеристиками, и вот он, холодный воздух, беспрепятственно течет. Или наоборот, летом сахарский воздух приходит до нас легко и устанавливает такое упальное, такую жаркую погоду недели на две. Особенно непонятная ситуация для климатологов и плохо предсказуемая. Каждый из нас пытается избежать таких ответов конкретных на вопрос, что будет с осадками. Потому что мы наблюдаем в последние годы? Что даже если погода прохладная, осадков нет. Вот эта вот весна, она тоже была такая, какая была. Но ведь недобор по осадкам уже произошел. Гидрологи посчитали для территории Польши уже не добрали 75%. Было много снега, была хорошая зима, была надежда на воду в реках. То есть еще май, еще ничего не началось, а уже всерьез поднимаются разговоры о гидрологической засухе и о том, что это большая проблема. Это касается западной части Беларуси тоже. То, что реки Беларуси тоже имеют необычно низкий уровень воды, было отмечено на всех уровнях и даже президентом в прошлом году. То есть это действительно проблема. При этом июнь обещают прохладным. Вот это связано тоже с тем, какие воздушные массы и с какими характеристиками они приходят. То есть они уже не такие. Еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся, это смерчи. Конечно, мы не дождемся таких типичных торнадо, как в Америке, но из-за того, что погода меняется быстро, это значит, приходят воздушные массы с другими характеристиками. Они не постепенно перемещают то, что было раньше, а сразу и резко. И вот эти воздушные массы с разными характеристиками вступают в контакт между собой. Именно это является причиной образования локальных смерчей и шквалистых усилений ветра. Понятно, что это все носит очень локальный характер. Расстояние, которое смерч проходит, оно редко превышает там, пару километров, то есть это исчисляется сотнями метров. И ширина этой полосы прохождения тоже не широкая. Но предсказать конкретное место, где это пройдет, ну то есть я имею в виду то, что хотят услышать люди, что вот это случится там с 9 утра до 10 утра в районе деревни, там, ну, скажем, Антоновка или еще какая-нибудь, и что будьте готовы защитить свои там теплицы, урожаи. К сожалению, вот до такой степени детализации мы предсказать появление этих неблагоприятных погодных явлений не можем. Именно поэтому они и являются неблагоприятными.
8: Ну да, і яшчэ ж такія рэчы ўплываюць на штодзённае жыццё і на эканоміку людзей. Вось пра што я тут думаю? Так, умоўна кажучы, будзе гарачэй, трэба будзе выкарыстоўваць кандыцыянеры, адпаведна, гэтыя кандыцыянеры бяруць электрычнасць, больш выдаткаў, ну і адпаведна, меншы, умоўна кажучы, бюджэт гадавы чалавека кожнага.
12: Да, вы абсалютна правы. Сначала, когда было потепление климата для наших широт, для умеренных широт, где основной расход топливных ресурсов идёт на отопление, то была такая мысль, что сократится отопительный период, уменьшится расчетная температура, это позволит сберегать энергоресурсы. Однако оказалось, что это обманчивое представление, что это сработает пару лет, а потом из-за того, что будет жаркая очень погода, людям потребуются кондиционеры. Кондиционеры работают на электричестве, электричество вырабатывается на тех же теплоэлектростанциях. То есть, во-первых, мы совершенно не сэкономим на использовании топлива, топлива и не сократим выбросы парниковых газов. А во-вторых, это действительно почти круглосуточная работа, это дополнительные выдатки, то есть это дополнительные расходы конкретного каждого домохозяйства. Это первое. А вот второе, на что бы я хотела обратить внимание, что на самом деле вот те культуры сельхозхозяйственные, которые мы привыкли выращивать, они тоже имеют ограничения по температурным показателям, то есть для них характерны температурные оптимумы. И это уже очевидно для льна, например, да, который любит прохладное лето, прохладную погоду, и все уже знают, что ареал выращивания льна приходится смещать далеко на север к Беларуси, и это вообще не гарантирует урожаев. Но вот недавно я сама узнала, что и клубника, наша любимая клубника, она тоже имеет ограничения температурные. При высокой температуре снижается ее урожайность, и есть совет ее обрабатывать каолином, который вот позволяет уменьшить этот температурный шок, повысить урожайность. То есть на самом деле вот это изменение погоды требует вот такой постоянного режима погоды летнего, то есть то, что климатом называют, требует изменения нашего образа жизни во всех сферах, не только в энергетике, не только быть осторожным и беречь себя, я имею в виду о здоровье в жаркие волны жары, ну и вообще всего того, чем мы привыкли заниматься летом.
8: Только негативные такие наступства, скажем так, изменения климата не суть, можем нечто позитивное знайти. Ну, не веду, меньше одень треба куплять себе на лето,
12: бо не треба там. На самом деле, не на лето. На самом деле, больше всего теплеет климат зимой. В этом году, когда установилась холодная погода, я разговариваю с людьми, они сказали, да вроде так, это ж нормально, и снег, и наконец-то зима как зима. Он говорит, ты знаешь, у меня уже давно нет куртки теплой. Какой мне смысл покупать? Хорошо, что вот я катаюсь на лыжах, и есть вот какую-то спортивную лыжную.
8: Альбо боты так само часами бывает такое, что боты мы не рыхтуем, но уже зимовые такие.
12: Да. Я согласна, и вот это же шутка шутками, но это одна из причин, почему нужно переезжать в теплый климат, что у тебя резко сокращаются расходы на одежду, потому что зимняя одежда, она требует расходов. В сельском хозяйстве можно посмотреть о том, что если мы удачно адаптируемся, то мы можем выращивать другие культуры. Конечно, очень жалко нашей национальной культуры льна, но, с другой стороны, Беларуси никогда не удавалось выращивать качественные твердые сорта пшеницы. Теперь у нас появляется такой шанс, мы можем увеличивать посадки других культур и так далее. То есть какие-то моменты действительно есть.
5: І по дадзеных сусветнай метэаралагічнай арганізацыі перыяд 2015 да 2025 года афіцыйна прызнаныя самымі спякутнымі 11 гадамі ў гісторыі назіранняў. Наперадзе лета 2026 года сіноптыкі таксама кажуць, што будзе гарачым, асабліва ліпень і жнівень. Сёння на гэтым ставім кропку і таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rasia.com. Там больш навін на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, улады Грыніўскі, беражыце сябе і блізкіх.
1: Воскресенье вечера.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумевание головных подеев дня по белорусскому без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
0: Белорусская радиорация. С нами не сгубишь правды.
13: Алес Беляцкі назваў тры ўмовы для зменаў у Беларусі. У ракеце «Арэшнік» знайшлі кампаненты змейскага інтэгралу, а ў Варшаве запланаваны беларускі сямейны фэст. Пра гэта і да іншы навіны праз 2 хвіліны раскажу Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 22 година Беларуси, 21 в Польше.
3: Алесь Беляцкий назвал три умовы для змен у Беларуси. У ракете «Орешник» знайшли компоненты зменского интегралу. У Варшаве запланованы белорусский семейный фест.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий у своей промове на 3-м конгрессе политзняволенных у Вильни окреслил три головные умовы для початку змен Украине – вызволение всех политвязней, спынение репрессий и национальный диалог. И он подкреслил, что белорусы, незалежно от места знаходжения, застаются одной семьей, объединенной прахой до справедливости, пишет правооборонщий центр «Весна». «Мы опынулись за межой не по своей воле, але мы все – одиная семья. Нас объединала белорусская турма, праха до справедливости и жадание вернуться у демократичную Беларусь. Мы хочем не просто быть на свободе, мы хочем быть дома у незалежной краине», заявил Беляцкий. И он закликал дипломатичный корпус не послаблять тиск на режим, покуль не будут выкананы гэтае патрабаванні. Украина знайшла у найновшей российской ракете «Орешник», здольной нести ядерные боеголовки, компоненты белорусского походжения. Их, а так само начинку иншей зброи России, якую яна выпуская по украинским городах, показали европейским дипломатам. Про это поведомил сайт офису президента Украины. Дараться и уповноваженный президента Украины по питаниях санкционной политики Владислав Уласюк расповел, что некоторые из деталей «Орешника», микрочипы и платы, у тым лику уживанные для крылатых ракет, выпустил Менский завод «Интеграл». При этом отзначается, «Орешник» один, где может не быть деталей у замежной вытворчести, за выключением Беларуси. Уласюк заявил, что важно узмацнить контроль евразвяза над доступом Беларуси до иншоземной электроники. Наместник керовника Офису президента Украины Павел Палиса закликал представников европейских краин узмацнить истные санкционные обмежевания и прискорить працу над новыми пакетами. До криминальной темы. У Гародня осуджена супрацовница буйной гандлёвой сетки, якая на протягу нескольких месяцев выкрадала гроши с кассы магазина. Агульная сумма шкоды перевысила 168 тысяч рублей. Женщина працевала контролером-кассиром, имела доступ до сейфа центральной кассы и была материально отказной особой. По даденных следства с червеня по снежень 2025 года обвиновачанная амаль что дня забирала сейфа по 150-200 рублей, а позднее и большие суммы. У вынику ей удалось скрасти свыше 168 тысяч рублей. На суде женщина расповела, что тратила гроши на особистые потребы и азартные гульни. Женщине просудили 3 года позбавления воли, а так само ей призначили штраф у померы 2250 рублей. А кроме того, суд постановил спогнать за ее больше за 165 тысяч рублей на корысть гандлевой организации. Присуд уступил у законную силу. Анонсная информация. Семейный фест до Международного дня детей намешаны у Варшаве у неделю 31 травня. Подея будет включать интерактивные активности для детей, творчие майстер-классы, музычные выступы, спортивные и познавальные ивенты, книжный кермаш. Долучится до подеи и актриса дубляжу, былая актриса Купаловского театру Кристина Дробыш. Яна расповедая.
4: Я амбассадорка переводных картинок, тобок таких дитячих татуировок, якія траплялися нам у дзяцінстве у розных жвачках. Мы все марили, и это дагэтуль популярно. Тому у меня есть целый набор всякой прыгажосці для детей и дорослых. И я пропоную повеселиться, як у старые добрые часы, будет весело усім. Минулым разом у меня ходили усе татуяваны, тому запрашаю, будет весело.
5: Але ж кроме этого будут еще и читанки?
4: Так, конечно. Я подрихтовала книжечку, не скажу якую. Але докладно вы ее все ведаете, абсолютно усе. Потому что навод, коли ты не читал ее, ты не можешь ее не ведать, это факт.
3: Так само у подеи возьмут удел Александр Жданович Маляваныч, коллектив «Пуговиц», театральный деяч Василь Дранько-Майсюк и иншие. Ивент пройдет у Белорусском доме у Варшаве. Початок у 11 годин. Уваход на фест вольный. Больше новинов на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 10 до плюс 13 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчымы невялікія дажджы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 5 до 7 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 до 18 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія ападкі на паўночным заходе Беларуси. Атмосферный тиск будет слабо падать.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановний, сьогодні 28 травня, четвер. Щиро жадаю, як вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. Літерально наприкінці чергового працівного тижня, а пошнього, до речі, працівного тижня весни, місяця. Принамсі, з гетої нагоди видатного настрою усім жадає Білоруська Радіорація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. Приємного вам шляху, поважаного у любому випадку. Будьте, каль ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Легенда сусветной музыки, спадар Крис Ри, який, на жаль, уже не с нами из недавних пор, спевая свой бессмертный The Road to Hell, это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины шмат приемной, якостной да и цікавой музыки послухаем на вольных хвалях и не только. Далее нас чекают Космос, Сумма Рок, Том Петти, Sixpence, Нанда Рича, Гоголь Борделла да и иншие зорные виконавцы. Уже літерально про 3 хвилини послухаем з вами передачу з архива Нивы, где Ян Мордань полистал тыдньовик специально для нас, и все самое цікавое расскажет обовязковое. Затем прогучать для самых маленьких казки малышам, и ровно 22.30 поводле белорусского часу нас чекает передача «Рация по дорожах», где были, что бачили наши коллеги, белорусские журналисты. Обовязково расскажем так само. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: секчы. Дзіцям як на хлеб зараблю.
1: Добра, не плач. Я табе яе вылавлю. Стары скінуў кажух, зняў лапці і скочыў у ваду. Хвіліны не прайшло. Вынырнуў з залатой сякерай. І кажа: «На, беры, бо гэта ж твая сякера».
0: Ах, не, гэта не мая»,
1: адказвае бедняк. Нырнуў стары зноў і вынырнуў з сярэбранай сякерай.
0: «Ой, не, не, гэта ж зноў не мая сякера»,
1: крыкнул бедняк. Третий раз нырнул стары и вытягнул железную сякеру.
0: «Вось, гэта моя!» – заскакал бедняк от радости. «Дякую тебе, дедок, за допомогу, за послугу!»
1: Взял бедняк сякеру с рук старого и уже хотел было бегчи до дому.
0: «Эй!»
1: – покликал его стары. «Коли ты такий правдивый и несквапный, на, возьми и гэтыя сякеры, золотую и серебряную». Пришел бедняк до дому с трьма сякерами и об усім рассказал сям'і. Почув про гэтае счастье один богатый сусед. Узяв он свою сякеру и пошел в лес. Пришел на то же самое место, ля раки, стук-стук об древа, сякера легенько была примацаваная, плясь, и упала у воду. Заенчил богатей.
0: «Ай-яй, я счастный! Ай-яй, я пропал!»
1: У гэты час з лесу туп, туп, туп. И вышел кульгавы стары. Ядлоуцавая борода, нос яловая шишка. И пытается: «Чаго, чалавек, бедуешь? Як мне не бедаваць? Сек дрэва, сякера злятела и упала у воду. Кто мне ее теперь выловить?» «Ну, супокойся, я ее вытягну», — сказал старый и, скинувши кожух, скочил у воду. Хвилины не прошло, выплыл с железной сякерой у руках.
0: «Это твоя?» «Не, не моя»,
1: — отказывая богатей. Старый знов опустился у воду и вынырнул с серебряной сякерой.
0: «Ти твоя гэта?» «Не, не, не моя. Моя была лепшая».
1: Третий раз нырнул стары и вытягнул золотую сякеру.
0: «Вось, вось, гэта моя!»
1: Зарадовался богатей.
0: «Я здалёк я её познал».
1: Только он гэта сказал, стары плюхнулся у воду с золотой сякерой и пропал. А богатей, мабыць, яшчэ і сёння на беразе сядзіць і чакае, калі стары вынырне і прынясе яму брылянтавую сякеру.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 28 травня 1949-го народилась Уэнди О. Уильямс, американская спявачка, вокалистка гурта Plasmatics, королева шок-року, якая лічылася самой радикальной и скандальной выканаўцей своего часу. На сцену Уильямс выходила амаль без одення, покрытая кремом для галення, нярэдка узброеная бензопилой альбо молотом. У 85-м годзе Уильямс была номинованная на Грэмми у категории «Лепшая жаночая вокальная рок-выкананне». Негледзячы на тое, что Уильямс николі не карысталася такой падтрымкай музычнай крытыкі, як Паці Сміт ці Сьюзі Сью, многія менавіта яе лічылі першым жаночым увасабленнем панк-року.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Бородой. 28 травня 1968-го народилась Кайли Миноуг, австралийская спявачка, автор песен да актриса, стала популярной у середине 80-х, дякуючи роли у австралийской телевизийной мыльной оперы «Суседи», навод еще до того, как начала карьеру поп-спявачки. Однойчи под час доброчинного мероприемства у Мельбурне Миноуг выконала песню «The Locomotion» американской спявачки Литл Ивы. Позднее, выпущенный как сингл, этой запись 7 тыдняв протримался на первом месте у австралийских музычных чартах и стал самым продаваным синглом 87-го года.

0: радио по-белоруску.
1: Там, где был, допустим, дом этого рода, там заусёды, частей заусё, знаходился и был фундаваны кляштер для ордена доминиканцев. Сярод умовы у фундации выделялось так само функционирование при храме доброчинных и осветницких институтов. Да, прерогативу фундатора относилось так само вызначение колькости духовенства, якое будет працавать при храме.

0: сторонке истории.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: атмосфера.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация Кроп.ком.